0: хиты нон-стоп. Реклама. Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24. Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240 24 24.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
2: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267 11 52. Радио 107. Тихорецк. 101.

0: Реклама. Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24. Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240 24 24.
1: И на финише участник, сдающий экзамен на категорию А на очень мощном мотоцикле. Ускоренный курс 3 недели, и вот он, заветный документ. Сегодня он может водить мотоцикл, а завтра получить любую профессиональную водительскую категорию. Вот это формула! Вот это автошкола!

0: лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24. Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240 24 24.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
2: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама. Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
1: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява». Малый проезд один. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
0: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.

0: Краснодаре 7 утра. Радио 107. Здоровый интерес.
1: Здоровье – наш главный ресурс. Давайте учиться его беречь и приумножать вместе. Таймлакс-съемка, искусственный интеллект, генетическое тестирование, криоконсервация – это не научная фантастика, а технологии, которые уже сегодня используют в клинике репродукции эмбрио. Объединяя науку и заботу, в эмбрио помогают стать родителями даже в самых сложных случаях. Эмбрио – передовые решения, опыт и внимание для рождения здорового малыша. Узнайте больше по номеру 8 800 522 62. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Здоровый интерес.
1: Иногда организму просто нужна передышка. Место, где тихо, чисто, где воздух лечит, а врачи действительно помогают. Такой уголок есть в «Горячем ключе». Санаторий «Горный». Здесь поддерживают тех, кто устал от боли в спине, артроза и остеохондроза. Индивидуальные программы, авторские методики, заботы специалистов и, конечно, природа, которая сама по себе дарит силы. Еще и новинки сезона радуют. Витаминные коктейли «Детокс», «Анти-Эйдж», «Золушка» и многие другие, как приятный бонус к оздоровлению. Приезжайте, «Горячий ключ», улица Радищева, 46. Подробности на сайте sanatoriy-gorny.ru. Имеются противопоказания.
0: Здоровый интерес.
1: Что важно при выборе медицинского центра? Грамотные врачи с большим опытом работы, высокотехнологичное оборудование, комфортные условия. Все это доступно в самом центре Краснодара, в многопрофильном медицинском центре ТС-клиника. Весь комплекс амбулаторного и хирургического лечения, хирургия одного дня, малоинвазивные методики при проведении оперативного лечения, грамотное обезболивание во время и после оперативного вмешательства, использование современных методик позволяет максимально быстро вернуться к обычной жизни. ТС-клиника – это амбулаторный прием, хирургический стационар, центр проктологии, центр лечения нарушений сна. Кстати, единственный в Краснодаре и крае. ТС-клиника, Краснодар, Красноармейская, 116. Телефон 8 800 333 01 51. Подробности на сайте tsclinic.ru. До встречи и будьте чуткими по отношению к своему здоровью.

0: Реклама. Яркая, интересная, любимая и независимая газета «Вольная Кубань» продолжает подписку на следующее полугодие. Сделай подарок для самых родных и близких и порадуй себя. Будь в курсе всех интересных событий и живи вместе с газетой «Вольная Кубань».
1: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
2: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходят не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
1: Для детей – игровая зона.
2: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
1: А для важных событий – 3 банкетных зала.
2: «Джентльмены удачи». 2 ресторана, 1 атмосфера. Суворова, 91, Тургенева, 139.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
7: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсид» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони. 8-989-220-1420. «Стройсид». Достигаем результатов там, где другие не справятся.
8: 10 лет пролетели как один. Юбилей у завода «Полидин».
9: Монолитный и сотовый поликарбонат. Качество, испытанное временем.
8: Завод «Полидин». Станица Новотитровская. Крайняя, 119. Телефон 8-918-220-08-60.
9: Скидка 10% по промокоду «Радио».
10: Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь. 0+.
11: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24. Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
12: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, без боли, швов и наркоза. Все необходимые анализы делает клиника бесплатно. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-90-03. Тургенева, 174. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Все давай.

0: Реклама.
1: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
0: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
2: Вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края.
3: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
4: И последнее. Я заметил, что в офисе грязно, окна не мыты и даже воздух другой. Леночка, в чем дело?
5: У нас уборщица уволилась.
4: А вы не знаете про клининговую компанию «Снежок»? Профессионалы разных видов уборок и с офисом справятся быстро и качественно. Немедленно звоните и закажите офисную уборку. 8 800 350 2928. Лена, записывайте. 8 800 350 2928.
6: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в Горячем Ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление. Лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий ключ. Улица Радищева, 46. Сайт www.sanatoriy-gorny.ru.
7: Бизнес в опасности. Пришло требование налоговой отдачи пояснений. Не знаете, что ответить? Не сходится бухгалтерский баланс? Боитесь ехать в налоговую?
8: Скорее звоните в бухгалтерскую компанию «Аутбук». Поможем избежать штрафов, сделаем проверку и приведем дела в порядок.
7: Более 11 лет опыта и слаженная команда профессионалов. «Аутбук». Точность прежде всего.
8: «Аутбук.ру».
9: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
10: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
11: Ну все, я забронировала ресторан.
10: Какой?
11: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера – все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
12: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «Радио». Сюрприз от заведения. Красная, 33.
13: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
14: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
15: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама. Это соловей. Это скворец. А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 225 000 рублей при покупке квартиры в просторном квартале Ботаника. Там, где слышно пение птиц, а не шум города.
1: Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 000 рублей на квадратный метр от ОЭЗ-3UC Кубань на квартиры в ЖК Ботаника. Максимальная скидка 2 225 000 рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Строишь дом? Не зевай! Кирпич со скидкой покупай! Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить. Время брать. «Славинский кирпич». 8 800 100 0401.
3: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс». Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс». Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
6: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наши преимущества – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8 800 234 78 58. Компания «Ревкар».
7: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
8: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
9: Ущипни меня. Дети заняты. Они с удовольствием едят, не залипают в телефоны.
10: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%. Процентов, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
11: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: «Родинка». Клиника «Губернская». Экспертная клиника в области УЗИ различных органов и систем. Наряду с рутинными исследованиями брюшной и грудной полости, малого таза, мягких тканей. Здесь осуществляют редкие виды исследований УЗИ нервов, глаз, суставов и сердца. У нас работают экспертные врачи высшей квалификации, кандидаты медицинских наук и преподаватели кафедры. Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8 918 073 60 94. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267 11 52. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS 77-52-303, выданное Роскомнадзором. Для слушателей старше 12 лет.

0: Краснодаре 8 часов. Радио 107. Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстройинвест».
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. Цифровые платформы в России обяжут давать бонусы самозанятым. Как пишет деловая газета «Юг», цифровые платформы будут обязаны предоставлять самозанятым специальные преференции, если те добровольно участвуют в программах социального страхования. Новые правила затронут маркетплейсы, сервисы доставки, такси и агрегаторы услуг. Платформы должны будут предоставлять поддержку в размере около 3% от ежемесячного дохода самозанятого. Формат бонусов компании могут выбирать самостоятельно. Мера начнет действовать с 1 октября. В Краснодарском крае стартовал прием заявок на конкурс социальной эффективности. Как пишет пресс-служба мэрии, прием заявок идет на региональный этап всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Подать заявку можно до 10 июня. Конкурс проводится по 17 номинациям, связанным с ключевыми направлениями социальной политики. Подробная информация о номинациях, критериях оценки и правилах участия опубликована на сайте Министерства труда и социального развития Краснодарского края. Консультации по подготовке заявок можно получить в центрах занятости населения Краснодарского края. Победители регионального этапа представят край на федеральном уровне конкурса. И последнее. Россия и Китай продлят безвизовый режим до конца следующего года. Это распространяется на туристические поездки, деловые визиты, посещение родственников и друзей, участие в обменных программах и транзит, пишет «Известия». К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстройинвест». Это соловей. Это скворец. А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 225 тысяч рублей при покупке квартиры в просторном квартале «Ботаника». Там, где слышно пение птиц, а не шум города. Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 тысяч рублей на квадратный метр от ОСЗ-3UC Кубай на квартиры в ЖК «Ботаника». Максимальная скидка 2 225 тысяч рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Спонсор программы – магазин «Мюнхен». «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.

0: лечение базилиомы всего за один день. Без операции и радиации, без скальпеля и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама.
1: Краевая газета «Вольная Кубань» — это...
2: Политика, экономика, АПК.
1: Общество, спорт.
2: Действенность публикаций известных журналистов.
1: «Вольная Кубань».
2: Подписка в почтовых отделениях края, Республики Адыгея, а также онлайн в редакции.
3: Почему дети любят школу «Интеллект»?
4: Учителя добрые и объясняют понятно.
5: Есть бассейн, спортивные и творческие секции.
4: Изучаем адыгейский и китайский языки.
2: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях. Частная школа «Интеллект».
6: МедСи. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов, больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: 10 лет пролетели как один. Юбилей у завода «Полидин».
8: Монолитный и сотовый поликарбонат. Качество, испытанное временем.
7: Завод «Полидин». Станица Новотитровская. Крайняя, 119. Телефон 8-918-220-08-60.
8: Скидка 10% по промокоду «Радио».
9: Ваш ребенок сам бежит в школу, а вечером нет домашних заданий? Это реальность. Частная школа от Академии ТОП. До 16 человек в классе. Обучение с 9 до 17 часов. Упор на IT-технологии и английский язык. Частная школа Академии ТОП. Ваш ребенок успешнее сверстников. 202-66-46. 202-66-46. Сайт IT-School Краснодар.
10: Экзамен в ГИБДД теперь на машине автошколы «Шанс». Только для наших учеников «Механика» и «Автомат». Учитесь с комфортом, сдавайте уверенно. Записывайтесь, мы рядом, до получения прав любой категории.
11: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
12: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Автошкола «Формула» поднимает комфорт на новый уровень. Мы обновили автопарк. Современные комфортные кроссоверы уже ждут вас. Получайте удовольствие от каждого занятия. Дом, работа, учеба. Наши опытные инструкторы подъедут за вами в удобное место и время. Автошкола «Формула». 8-800-550-5090.
14: Ласкар Автоимпорт – это новые из пробегом авто из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников. Возможна оплата после получения автомобиля. Самые выгодные условия в России. Телефон плюс 7-961-528-98-90. Телеграм-канал Ласкар Автоимпорт. Адрес: улица Старокубанская, 114, офис 205.
15: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.

0: радио 107. Главные хитовые. Партнер эфира – клиника эстетической хирургии «Алмед». Действует акция. Первичный прием гинеколога – 3000 рублей. УЗИ органов малого таза – в подарок. Прием ведет врач-гинеколог, врач УЗИ со стажем 27 лет Каюшникова Анна Владимировна. Запись по телефону плюс 7 999 638 47 77 и на сайте almedclinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама.
1: Ура! Скоро лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые 2 недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии ТОП. 8-861-229-26. 8-861-229-26.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
3: Дорогие приятели, в эфире Иванович Марко, директор сети ресторанов «Сапсикафана» в Краснодаре. Рад вам сообщить, что новый ресторан «Сапсикафана» уже открыт и ждет гостей в Пашковском микрорайоне по адресу улица Трамвайная, 25. Сербия стала еще ближе, и мы до каждого донесем частичку нашего гостеприимства и национальной кухни. Добро пожаловать в Сербию! Краснодар, улица Трамвайная, 25. Добро дошли!
4: Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
5: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираний, фотозона и квесты.
6: Океанариум. ТРК Галактика.
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
2: Шеф, а где в Краснодаре можно хорошо отдохнуть и вкусно покушать с друзьями?
3: В известном сербском ресторане «Сербская кафана». Вкуснейшая национальная кухня, живая музыка со вторника по субботу, атмосфера гостеприимной Сербии. И все это на «Монтажников-1».
2: Так поехали скорее в «Сербскую кафану».
4: МедСи – федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов, больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне, запись по телефону 204-1010. МедСи – здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
7: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Max Optic. Здесь вы можете найти премиальные бренды оправ Ray-Ban, Hugo Boss, Carrera, Armani и не только. В Max Optic вам предложат линзы Hoya, Nikon, Shamir, Carl Zeiss и другие. Изготовление очков любой сложности. Сеть салонов Max Optic работает в Краснодаре и Геленджике. Подробная информация на сайте max-optic.rf. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама.
1: Представьте, как вы выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон садово-парковой техникой «Чемпион».
2: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань-Инструмент».
3: Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Строишь дом? Не зевай! Кирпич со скидкой покупай! Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить. Время брать. «Славянский кирпич». 8 800 100 0401.
5: Яркая, интересная, любимая и независимая газета «Вольная Кубань» продолжает подписку на следующее полугодие. Сделай подарок для самых родных и близких и порадуй себя. Будь в курсе всех интересных событий и живи вместе с газетой «Вольная Кубань».
6: В эфире хорошая новость. В семестр скакофана пополнение. Открывается бистро «Капаница пицца».
7: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
6: Приходите в гости. Будем рады каждой встрече.
7: Наш адрес: улица Красная, 102.
8: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все, все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
9: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги. Современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
10: Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Таманская, 153, корпус 2, город Краснодар.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Родинка. Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
13: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку с гарантией в день обращения. GS-сервис. Краснодар, Российская, 28.
16: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
5: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Гулькевичи, 94

Просто объясняют правила, а учат чувствовать машину и предугадывать ситуации. Что в арсенале ЦППК? Онлайн-платформа для изучения теории. Учитесь в любое время, в любом месте. Опытные инструкторы с многолетним стажем, они научат не только правилам, но и читать дорогу. Практические маршруты от учебной площадки до оживленных городских улиц, где пробки и развязки ждут вас каждый день. Ученики центра регулярно демонстрируют хорошие результаты на экзаменах в ГАИ благодаря качественной теории и практике. Хотите освоить руль под крылом профессионалов? Записывайтесь в Краснодарский ЦППК. Подробности на сайте cppk.krd.ru, телефон 8 861 24 00 374. Раз уж наступило лето, вспомним важный совет от экспертов. Перед дальними поездками обязательно проверьте систему охлаждения двигателя. В жару нагрузка на нее резко растет, а перегрев – частая причина поломок в дороге. Особенно это актуально для машин постарше. Проверьте уровень антифриза, смотрите шланги на предмет трещин и убедитесь, что вентилятор радиатора работает исправно. Еще один летний нюанс – солнечные блики на лобовом стекле. По данным исследования, они могут снижать видимость на 40%, а это серьезно влияет на безопасность. Лучший помощник здесь – качественные солнцезащитные очки с поляризованными линзами. Они отсекают блики от асфальта и мокрой дороги, делая поездку комфортнее и безопаснее. А вот забавный факт, который вы вряд ли найдете в инструкции. Знаете, почему автомобили любят лето? Потому что, наконец-то, можно не спорить с пассажирами, включить кондиционер или открыть окно. В июне ответ очевиден. Оба варианта хороши. Лето, дорога, что еще нужно для идеального путешествия? Правильно, надежная компания в лице «Радио 107». Будьте уверены в пути и в том, что мы всегда рядом. До скорого!

0: Ой, почему бы поутру не устроить танцы под цунами, а? Ну что, всех с первым днем лета. Я понимаю, за окном вместо пляжа свежесть и дождь со скидкой на прохладу. Но, друзья, это не повод унывать. Лето-то в календаре настоящее. Ну, а погода просто решила устроить нам летний кроссовер. Вместо зноя подарить повод выпить горячего кофе и посмеяться над ситуацией. Да и комары еще не проснулись, да и асфальт не плавится. В общем, вы меня поняли. Блонд Мейс и Модер, Леша Свик и Нюша, Хьюгл, Ультранейт. И это далеко не все, кто предстанет пред ваши ушки уже в ближайшие минуты. Партнер эфира, группа компании «Архиград» представляет новый жилой комплекс «Твин Парк» в поселок Яблоновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор» без машин, спортивные и детские площадки на стилобазе. Старт продаж «Твин Парка» 8-800-44-240, застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас», проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Меня зовут Вадим Гончаров, и да, синоптики сказали, тепло придет, но сначала оплатите доставку. Ставку. С добрым утром!
1: Радио 107. Главное радио лета. Реклама.
2: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
3: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
4: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-0-3-81.
5: Где-то, далеко в горах.
6: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
7: Краснодар, улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
8: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
9: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
12: Самый быстрый. Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом. Топовые комьюнити. Максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
13: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: МедСи. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов. Больничный лист. Лабораторные анализы. Эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
16: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.

0: Настоящие швейцарские часы в салоне «Империал». ТРЦ «Галерея Краснодар». 278-82-42. С Новым годом!
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
2: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: На радио 107 Афроджек, Ева Саймонс, Take Over Control. Ну а кто на самом деле управляет временем, а? Да тот, у кого хорошие часы. Сертификат номиналом в 5000 рублей от салона часов «Империал» получит тот, кто первым правильно ответит на вопрос. Сразу предупреждаю, вопрос из категории суперсложных. Как называется прибор, который идет, но стоит на месте? Отправляйте свои ответы, как обычно, на номер 8989-0909-107 через WhatsApp либо Telegram. Ну и не тяните время, оно ведь не резиновое. Удачи, и пусть лето начнется с правильного аксессуара на запястье. Салон швейцарских часов «Империал». Здесь вы можете приобрести оригинальные модели часов Tissot, Certina, Rado, Jacques Le Mans и других брендов. Модели выполнены как в классическом, так и в спортивном стиле и удовлетворят любой вкус. Преподнесите изысканный подарок себе и своим близким. Магазин «Империал», Краснодар, Головатова, 313, торговый центр «Галерея». «Империал» — там, где каждая секунда наполнена смыслом.
1: Радио 107. Главное. Главное хитовое.
2: Реклама.
3: Ура! Скоро лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в Академии ТОП. 8-861-200-29-26. 8-861-200-29-26.
4: Вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края.
5: Сорная трава заполонила участок? Ваша лужайка уже не радует глаз? Магазин «Бензотехника» представляет мотокосу «Юфо» российского производства. Легкий, мощный бензиновый триммер в полной комплектации с расширенной гарантией, выпускаемый в России по очень выгодной цене. Мотокоса «Юфо» – незаменимый помощник на вашем участке. Выбирай российское. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 244-03-02.
6: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в горячем ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий ключ, улица Радищева, 46, сайт www.sanatoriy-горный.ru.
7: Вот это реальный выбор! Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru.
8: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсид» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звоните. 8-989-220-1420. «Стройсид». Достигаем результатов там, где другие не справятся.
9: Федеральная сеть медицинских центров МЛЦ. Широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, рентгенография, УЗИ, функциональная диагностика, прием врачей всех направлений, лабораторные исследования. Выгодные комплексные программы. Запись в день обращения и без очередей. Для записи звоните по телефону в Краснодаре 298-30-33. Клиника МЛЦ.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Клуб загородного отдыха «Виладжио Эстейт» приглашает вас провести незабываемый отдых. К вашим услугам бассейн и аквапарк от 800 рублей, комфортабельные домики, беседки на берегу озера от 8000 рублей, рыбалка, банкетный зал, рестораны, караоке, детские площадки, парк аттракционов, а также бесплатный кинотеатр под открытым небом. Ждем вас по адресу: поселок Ахтырский, улица Механизаторов 1. Звоните 8-988-34-55-55-8. МЕДСИ. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Медальника. Лазарева, приемы специалистов, больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне, запись по телефону 204-1010. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.

0: Тедди Свинс спел нам про мистера Всезнайку. Ну, а мы сегодня скромнее. Зачем знать все, когда достаточно знать тех, кто родился в этот день? Ну и пусть за окном не лето, а промокший понедельник, зато мы вспоминаем тех, кто появился на свет в этот день. Слушайте внимательно, а что, потом блеснете эрудицией перед коллегами у кофе. Итак, 71 год исполняется Евгении Симоновой, советской российской актрисе, народной артистке Российской Федерации. 79 исполняется Джонатану Прайсу, британскому актеру, известному по ролям в театре, кино и сериалах «Игра престолов» и «Два папы». 67 лет исполняется Надежде Кадышевой, певице, солистке ансамбля «Золотое кольцо», народной артистке Российской Федерации. 66 Ольге Кормухиной, певице, заслуженной артистке Российской Федерации. 61 год исполняется Ларисе Лазутиной, советской российской лыжнице, пятикратной олимпийской чемпионке. 52 года исполняется Аланис Моррисетт, канадской певице, автору песен, обладательнице 7 премий Грэмми. И 30 лет исполняется Тому Холланду, британскому актеру, наиболее известному по роли Человека-паука в киновселенной Марвел. Ну что, всем перечисленным наши поздравления. Партнер эфира — группа компании «Архиград» представляет новый жилой комплекс «Твинпарк». Поселок Яблоновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор» без машин, спортивные детские площадки на Стилобате. Старт в продаж. «Твинпарк» 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Радио 107. Радио 107. Лето, ты и суперхиты. Реклама. Ваш ребенок сам бежит в школу, а вечером нет домашних заданий? Это реальность. Частная школа от Академии ТОП. До 16 человек в классе. Обучение с 9 до 17 часов. Упор на IT-технологии и английский язык. Частная школа Академии ТОП. Ваш ребенок успешнее сверстников. 202-66-46. 202-66-46. Сайт IT-School Краснодар.
2: Краевая газета «Вольная Кубань» — это
3: политика, экономика, АПК,
2: общество, спорт,
3: действенность публикаций известных журналистов.
2: «Вольная Кубань».
3: Подписка в почтовых отделениях края, Республики Адыгея, а также онлайн в редакции.
4: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
5: Спасибо волшебникам из «Эмбрио».
6: Клиника ЭКО и репродукции «Эмбрио» — это 15 лет успешной работы.
4: Ого.
6: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. «Эмбрио» 8-800-500-2262.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
10: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановки под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
11: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
12: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
11: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
12: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
13: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
14: Подробности на заречьеклуб.ру.
15: Ущипни меня. Дети заняты, они с удовольствием едят, не залипают в телефоны.
16: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
17: Похудейте не к лету, а на всю жизнь. клинике «Губернская» применяют современные решения ликвидации ожирения и болезней, связанных с ним. Бариатрическая хирургия. Операции проводит доктор Гладкий Евгений Юрьевич, кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории. Более 1000 успешных операций. Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8 918 073 60 94. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: Камни в почках, боль, недомогание. Боитесь операции? Лечение мочекаменной болезни современными методами. Без боли. Центр урологии ТС Клиники. Телефон 8 861 207 2707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява». Малый проезд один. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
20: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
21: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Геленджик. 106,6.

0: Краснодаре. 10 утра. Радио 107.
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. В России через мессенджер можно будет проверять легальность такси. Минтранспорта планирует расширить функционал реестра такси и интегрировать его с мессенджером Макс. После запуска сервиса пассажиры смогут проверять легальность такси прямо перед поездкой. Для этого достаточно будет сфотографировать госномер автомобиля или вручную ввести его в приложение. Система покажет, зарегистрирован ли перевозчик официально, пишет «Известия». В Краснодарском крае стартовал фотоконкурс о современном казачестве. Участвовать могут ученики казачьих образовательных организаций, воспитанники кадетских корпусов и представители

0: Более половины заказов оформляются заранее, более чем за месяц до события. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
1: Генеральный спонсор программы – сеть магазинов «Кубань-Инструмент».
2: Представьте, как вы выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ, легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион».
3: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань-Инструмент».
4: Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
1: Партнер программы – автосалон «Глазкар Автоимпорт».
5: «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Глазкар Автоимпорт».

0: 1 июня утром на радио 107 Курлихук. Lost in Desire. Потеряли желание. Ну, а мы потерялись в ощущении, что лето, ну, оно пришло, но как будто по ошибке прислали осеннюю демоверсию, а? Этому лету в любом случае уже целых несколько часов, так что ура, товарищи. Правда, за окном не мальдивский бриз, конечно, а местный кондиционер от природы. Но я вам так скажу, прохладное и дождливое начало лета – это ведь повод пить чай с печеньками. Ну и не жалеть, что вы не на пляже, зато никакого солнечного удара и крема от загара. Так что, сами понимаете, экономия. И вообще, давайте договоримся, лето в календаре – а настроение в нашей голове. Так что улыбаемся и не киснем. Вас приветствует Вадим Гончаров. Лето есть, и это главное. Ну, а остальное не лишнее, а освежающее. Райан, Чанки, Шарапов и не только впереди. Партнер часа — клиника ПДТ, где вы можете получить безопасное, эффективное лечение базилиомы всего за один день. Без операции радиации, без скальпелей и наркоза врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Главное летнее. Главное твое. Реклама.
2: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
3: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
2: Куда?
3: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
2: А школа есть?
3: Да прям через дорогу.
4: ЖК Твин Парк от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток. Только понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
6: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
7: Смотришь в зеркало и видишь – ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
8: Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
10: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
11: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
9: Угу.
11: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Бизнес в опасности. Пришло требование налоговой отдачи пояснений. Не знаете, что ответить? Не сходится бухгалтерский баланс? Боитесь ехать в налоговую?
13: Скорее звоните в бухгалтерскую компанию «Аутбук». Поможем избежать штрафов, сделаем проверку и приведем дела в порядок.
12: Более 11 лет опыта и слаженная команда профессионалов. «Аутбук». Точность прежде всего.
13: «Аутбук.ру».
14: И на финише участник, сдающий экзамен на категорию А на очень мощном мотоцикле. Ускоренный курс 3 недели, и вот он, заветный документ. Сегодня он может водить мотоцикл, а завтра получить любую профессиональную водительскую категорию. Вот это формула! Вот это автошкола!
15: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает 1 ночь. Утро начинается с четкого зрения.
16: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: МедСи, федеральная сеть клиник, теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов, больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне, запись по телефону 204-1010. МедСи, здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
19: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267 11 52.

0: На радио со всеми Gasly Kisses, Golden Eyes. А вы замечали, вот когда идешь под дождем, капли на ресницах делают глаза еще выразительнее. Вот вам и золотые глаза в понедельник утром. Радио 107, первый день лета. Дождя не боимся, у нас внутри солнце. Так что слушаем, улыбаемся, не раскисаем. А еще берем на заметку информацию от партнера эфира. В клинике Алмет в июне и июле действует акция скидка 15% на все виды пластических операций. Мечтаете красиво? В этом вам поможет клиника Алмет. Запись по телефону 8 999 638 4777. И на сайте almetclinic.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Главные хитовые. Реклама.
2: Ура! Скоро лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в Академии ТОП. 8 861 229 26. 8 861 229 26.
3: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
4: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираний, фотозона и квесты.
5: Океанариум. ТРК Галактика.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8 800 234 78 58. Компания «Ревкар».
10: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
13: Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще же мебель нужно поставить. А нервы уже на исходе? Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам. Сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена». Ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал, улица Григория Булгакова, 8.
14: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
15: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цимлянскую бухту. Спросите, где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории. Спортивная площадка, бассейн, отличный шведский стол. Кафе с видом на море, собственный пляж с массой развлечений. Пансионат «Виктория» в Кабардинке. Сухумское шоссе 2. Телефон 8 988 240 59 90.

0: На радио 107 МОД намек на нас. Ну, а у нас с вами сегодня был намек на лето. Самый настоящий, но только с дождливым акцентом. Ну, друзья, я Вадим Гончаров, прощаюсь с вами до завтра. Ну, и от души желаю вам классного лета, ну, такого, чтобы вы его запомнили не по градуснику, а по улыбкам. Ну, и вообще пусть солнце выглядит ровно тогда, когда вы будете готовы его встретить. Ну, а пока идет освежающий душ, помните, лето не за горами, оно уже в календарике, просто набирается смелости. Ну, а если в течение рабочего дня устают глаза, специалисты Max Optic подберут решение для сохранения остроты зрения. Изготовление очков любой сложности, линзы мировых брендов и большой выбор оправ. Особое предложение этого года – офисные линзы, защита от синего света для тех, кто много работает за гаджетами. В Max Optic вам помогут увидеть мир четче. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Все, не кисните, слушайте радио 107, летнего вам настроения, даже если за окном, ну вы поняли. Чао.
1: Радио 107. Радио 107. Лето, ты и суперхиты. Радио 107 представляет Южный шоу-кейс Play to Play. Каждый четверг в 22:00. Play to Play. Стильная музыка в твоем пространстве. Реклама.
2: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
5: Стефания. 180 мест. Меню по доступной цене. Это ваша выгода времени и денег. Профессиональный свет в стоимости. Не ждите, пока лучшие даты разберут. Звоните сейчас. 8 988 353 57 35. Краснодар. Кубанская набережная 186/1. Подробности на stefania.est.
6: Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь. 0+.
7: Уважаемые радиослушатели, будьте бдительны. Остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят от лица полиции или службы безопасности портала госуслуги, пугают взломом вашего личного кабинета и требует продиктовать код из СМС или перевести деньги на безопасный счет, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
8: Ресторанный комплекс «Двин Холл». Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным. Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе. Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене. Офицерская, 49. Телефон 8-918-12-111-99. Ресторанный комплекс «Двин Холл».
9: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
10: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Кавказская. 94 и...

0: Краснодаре 11 часов. Радио 107. Кто? Где? Когда? Генеральный спонсор программы – клиника «Первое слово».
1: Пора развлекаться и учиться чему-нибудь новому. Сейчас отвечу на ваши вопросы «Кто? Где? Когда?». Позвольте себе расслабиться и отдохнуть душой и телом в пансионате «Виктория» в Кабардинке. Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Завораживающий вид на живописную Цемесскую бухту. Бассейн, собственный пляж с массой водных развлечений, разнообразный шведский стол и кафе с видом на море. Не хватает только вас. Комфортные номера различной категории и приятные цены. Пансионат «Виктория» в Кабардинке. Сухумское шоссе 2. Подробности по телефону 8-988-240-59-93.
0: Кто? Где? Когда?
1: Цветы Юга – это ведущие поставщики цветов и растений на юге России. Здесь вы можете приобрести семена, луковицы, уличные комнатные горшечные растения, а также ландшафтные растения, удобрения, горшки и кашпо любых размеров. Посадочный материал цветочного магазина закупается в крупнейших питомниках. Здесь вы найдете товары без наценок посредника. Цветы Юга – ведущий поставщик растений на юге.

0: Реклама. Ваш ребенок сам бежит в школу, а вечером нет домашних заданий? Это реальность. Частная школа от Академии ТОП. До 16 человек в классе. Обучение с 9 до 17 часов. Упор на IT-технологии и английский язык. Частная школа Академии ТОП. Ваш ребенок успешнее сверстников. 202-66-46. 202-66-46. Сайт IT-School Краснодар.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Мойка и другие услуги. Краснодар. Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS-Tuning. Экзамен в ГИБДД теперь на машине автошколы «Шанс». Только для наших учеников «Механика» и «Автомат». Учитесь с комфортом, сдавайте уверенно. Записывайтесь, мы рядом, до получения прав любой категории.
2: Ну все, я забронировала ресторан.
3: Какой?
2: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
4: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио». Сюрприз от заведения. Красная, 33.
5: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
7: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Почему дети любят школу «Интеллект»?
1: Учителя добрые и объясняют понятно.
2: Есть бассейн, спортивные и творческие секции.
1: Изучаем адыгейский и китайские языки.
0: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях. Частная школа «Интеллект».
3: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь, «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
4: Торгово-сервисный центр «Бензотехника». Это широкий выбор садово-парковой техники, бенза- и электроинструмента, строительного оборудования, расходных материалов к ним и запасных частей. Вежливый персонал, грамотная консультация и подбор техники, сезонные скидки и акции. Не упустите свой шанс. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина 75/3. Телефон 244-03-02.
0: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
5: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходят не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
0: Для детей – игровая зона.
5: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
0: А для важных событий – 3 банкетных зала.
5: «Джентльмены удачи». 2 ресторана, 1 атмосфера. Суворова 91, Тургенева 139.
6: В эфире хорошая новость. В семестр скакофана пополнение. Открывается бистро «Капаница пицца».
7: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
6: Приходите в гости, будем рады каждой встрече.
7: Наш адрес: улица Красная, 102.
8: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
9: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
10: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
11: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
12: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: дыши музыкой.
1: Радиошоу Юли.

0: Влади.
1: Слушай.
0: В пятницу в 22:00.
1: Это лучшая музыка для меня.
0: Реклама.
2: Строишь дом? Не зевай. Кирпич со скидкой покупай. Только до 30 июня. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить. Время брать. «Славинский кирпич». 8 800 100 0401.
3: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду. Просты в обслуживании. Экологичны. Для дачи, фестиваль, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
4: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
5: Все, все.
4: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
6: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява». Малый проезд один. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
8: И последнее. Я заметил, что в офисе грязно, окна не мыты и даже воздух другой. Леночка, в чем дело?
9: У нас уборщица уволилась.
8: А вы не знаете про клининговую компанию «Снежок»? Профессионалы разных видов уборок. И с офисом справятся быстро и качественно. Немедленно звоните и закажите офисную уборку. 8 800 350 2928. Лена, записывайте. 8 800 350 2928.

0: on the tip of my tongue. All I wanna say to you is coming undone.
1: В Краснодаре 12 часов. Радио 107. Генеральный спонсор программы — строительная компания «Югстройинвест».
2: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. Между Анапой, Геленджиком и Сочи хотят запустить регулярное морское сообщение. Как пишет деловая газета «Юг», старт морского сообщения предварительно намечен на 9 июня. Рейсы планируют выполнять ежедневно. Время в пути составит от 6 до 7 часов. Ожидается, что морское сообщение поможет разгрузить автомобильные трассы в курортный сезон и станет дополнительным вариантом передвижения для туристов. В Краснодаре насчитывается более 111 тысяч предпринимателей. Краснодар входит в пятерку российских городов-миллионников по числу предпринимателей и занимает первое место по этому показателю в Южном федеральном округе. Как пишет пресс-служба мэрии, предпринимательское сообщество города продолжает расти. Для поддержки бизнеса в городе работает центр-платформа, где предприниматели могут получить бесплатные консультации и услуги. По данным властей, за последние 5 лет налоговые поступления от малого и среднего бизнеса в городской бюджет выросли более чем в 2 раза, до почти 9 миллиардов рублей. И последнее. Россияне стали чаще тратить деньги на друзей. Исследование финансового маркетплейса Выберу.ру показало, что почти половина россиян стали легче расставаться с деньгами в кругу друзей. 46% участников опроса признали, что за последний год стали чаще тратить на друзей и брать часть расходов на себя. Год назад о таком говорили только 24% респондентов. Также россияне стали чаще давать друзьям деньги в долг без требования быстрого возврата. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
1: Генеральный спонсор программы — строительная компания.

Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.

0: радара. Система «Умный дом», «Зеленый двор» без машин, спортивные и детские площадки на Стилобате. Старт продаж. Твин Парк. 8-800-44-240. Застройщик ОЭЗ «Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Реклама. В вашей Toyota не работает кондиционер? Обращайтесь в GS-сервис. В вашем Volkswagen или Ford не работает кондиционер? Обращайтесь в GS-сервис. Что бы ни вышло из строя, GS-сервис – это качественный ремонт в день обращения. GS-сервис. Краснодар, Российская, 28.
1: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
2: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
1: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
2: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
3: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
4: Подробности на zarechyeklub.ru.
5: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
6: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике Витанова опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Где-то далеко в горах.
10: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
11: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
12: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8-800-234-78-58. Компания «Ревкар».

0: продажа и установка деталей для тюнинга премиальных автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS Tuning.
2: 10 лет пролетели как один. Юбилей у завода «Полидин».
3: Монолитный и сотовый поликарбонат. Качество, испытанное временем.
2: Завод «Полидин». Станица Новотитровская. Крайняя, 119. Телефон 8-918-220-08-60.
3: Скидка 10% по промокоду «Радио».
4: Создайте уют с мебельным центром ТРК «СБС». Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
5: Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
6: 0+.
7: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
9: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: партнер эфира – клиника эстетической хирургии «Алмед». Действует акция. Первичный прием гинеколога – 3000 рублей. УЗИ органов малого таза – в подарок. Прием ведет врач-гинеколог, врач УЗИ со стажем 27 лет Каюшникова Анна Владимировна. Запись по телефону плюс 7 999 638 47 77 и на сайте almedclinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама.
1: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
3: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, без боли, швов и наркоза. Все необходимые анализы делает клиника бесплатно. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-9003. Тургенева, 174. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
4: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
5: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
6: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
7: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в горячем ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий ключ. Улица Радищева, 46. Сайт www.sanatorii-gorny.ru.
8: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
9: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсид» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони. 8-989-220-1420. «Стройсид». Достигаем результатов там, где другие не справятся.
12: Ура! Скоро лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые 2 недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии топ. 8-861-229-26. 8-861-229-26.
13: Уважаемые радиослушатели, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы сотрудники Центробанка, ФСБ, полиции или службы безопасности банка и требуют перевести деньги на безопасный счет, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
14: Ресторанный комплекс «Двин Холл». Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская и европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным. Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе. Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене. Офицерская, 49. Телефон 8-918-12-111-99. Ресторанный комплекс «Двин Холл».
15: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
16: Клуб загородного отдыха «Виладжио Эстейт» приглашает вас провести незабываемый отдых. К вашим услугам бассейн и аквапарк от 800 рублей. Комфортабельные домики. Беседки на берегу озера от 8000 рублей. Рыбалка, банкетный зал, рестораны, караоке, детские площадки, парк аттракционов, а также бесплатный кинотеатр под открытым небом. Ждем вас по адресу: поселок Ахтырский, улица Механизаторов 1. Звоните 8-988-34-55-55-8.
17: Дорогие приятели, в эфире Иванович Марко, директор сети ресторанов «Сабзекафана» в Краснодаре. Рад вам сообщить, что новый ресторан «Сабзекафана» уже открыт и ждет гостей в Пашковском микрорайоне по адресу улица Трамвайная, 25. Сербия стала еще ближе, и мы до каждого донесем частичку нашего гостеприимства и национальной кухни. Добро пожаловать в Сербию! Краснодар, улица Трамвайная, 25. Добро дошли!
18: Привет из Москвы! Ты чего на сообщение не отвечаешь?
19: Привет! Ой, сижу на прием к врачу.
18: Опять в очереди и на полдня?
19: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
18: О, знаю! Люблю МедСи.
19: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
18: А телефон какой? Маму запишу.
19: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
20: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
21: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
22: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
23: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Здесь вы можете найти премиальные бренды оправ Ray-Ban, Hugo Boss, Carrera, Armani и не только. В Max Optic вам предложат линзы Hoya, Nikon, Shamir, Carl Zeiss и другие. Изготовление очков любой сложности. Сеть салонов Max Optic работает в Краснодаре и Геленджике. Подробная информация на сайте maxdefisoptic.rf. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама.
1: В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку с гарантией в день обращения. GS-сервис. Краснодар, Российская, 28.
2: Представьте, как выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Открывайте сезон с садово-парковой техникой «Чемпион».
3: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань-Инструмент».
4: Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
8: Если праздник, значит «Стефания». 180 мест. Меню по доступной цене. Это ваша выгода времени и денег. Профессиональный свет в стоимости. Не ждите, пока лучшие даты разберут. Звоните сейчас. 8 988 353 57 35. Краснодар. Кубанская набережная 186, дробь 1. Подробности на stefania.est.
9: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
10: Смотришь в зеркало и видишь – ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
11: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Клиника «Губернская». Экспертная клиника в области УЗИ различных органов и систем. Наряду с рутинными исследованиями брюшной и грудной полости, малого таза, мягких тканей. Здесь осуществляют редкие виды исследований УЗИ нервов, глаз, суставов и сердца. У нас работают экспертные врачи высшей квалификации – кандидаты медицинских наук и преподаватели кафедры. Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8 918 073 60 94. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Краснодаре час дня. Инфограмма.
1: Полезная информация – это инфограмм. Куда пойти, что купить, где интересно и что посмотреть – инфограмм. Просто послушай. Обедайте с игривым настроением в центре города. Легендарный ресторан 1870 Абрау Дюрсо приглашает на вкусные деловые обеды с новым меню каждую неделю. Чтобы рабочие дни удались, загляните в стильный ресторан 1870 Абрау Дюрсо с черноморской кухней и ценами на напитки от легендарного завода в самом центре Краснодара на Красной, 33.
0: Инфограмма.
1: Если вас мучают хронические боли, артроз и остеохондроз, вы можете вернуть здоровье вашему позвоночнику в санатории Горный в Горячем Ключе. Здесь опытные врачи вам предложат авторские методики. А уникальная природа и климат Горячего Ключа не только зарядят энергией, но и помогут ускорить восстановление. Встречайте новинки в санатории Горный. Витаминные коктейли, детокс, анти-эйдж, Золушка и многие другие. Горячий Ключ, Радищева, 46. Подробности на сайте sanatoriy-горный.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Инфограмма.
1: Чтобы в офисе, коворкинге, фитнес-центре или спа стало чисто, не всегда нужно устраивать коллективную уборку или нанимать уборщицу. Можно сделать выбор в пользу клининговой компании «Снежок». Это профессиональная уборка всех зданий в Краснодаре. Доступна экспресс-уборка, генеральная уборка и множество дополнительных услуг по договоренности. По желанию можно заказать еженедельную уборку или по любому удобному для вас графику. Очистить можно как небольшое помещение, так и многоэтажное здание. Оставляйте заявку на сайте oksneg.ru или звоните 8 800 350 29 28. Чистота ждет вас. Будь в курсе, будь в тренде, слушай инфограмм.
0: Инфограмм на радио 107.

0: Друзья, 13.09 в Краснодаре. Всем салют, у микрофона Мила. Ну и что, я прямо сейчас смотрю на календарь и понимаю, что просто праздник для всех перфекционистов. 1 июня, понедельник, новый месяц стартует ровно с начала недели. Просто красота, все по линейке, все как нужно. Ну и логика подсказывает, что если начало такое идеальное, то и лето должно пройти все-таки безупречно. Хотя, друзья, да, для начала хотелось бы, чтобы оно наступило не только календарно, но и в реальности. Поэтому будем сегодня призывать солнце только яркими треками. Ремиксами Cherry, Anima, DJ Smash и многие другие через пару мгновений. Ну а прямо сейчас информация от партнера часа. Клиника ФДТ. Вы сможете получить безопасное и эффективное лечение бозолиомы всего за один день. Без операции радиации, без скальпеля и наркоза. У врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov.defis.com. fdt.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Главное летнее. Главное твое. Реклама. Ваш ребенок сам бежит в школу, а вечером нет домашних заданий? Это реальность. Частная школа от Академии ТОП. До 16 человек в классе. Обучение с 9 до 17 часов. Упор на IT-технологии и английский язык. Частная школа Академии ТОП. Ваш ребенок успешнее сверстников. 202-66-46. 202-66-46. Сайт IT-School Краснодар.
2: Почему дети любят школу интеллект?
3: Учителя добрые и объясняют понятно.
4: Есть бассейн, спортивный и творческие секции.
5: Изучаем адыгейский и китайский языки.
6: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях. Частная школа «Интеллект».
7: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
8: В эфире хорошая новость. Семестр «Скакофана» – пополнение. Открывается бистро «Капаница пицца».
9: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
8: Приходите в гости, будем рады каждой встрече.
9: Наш адрес.

0: Вот такое состояние абсолютного счастья, легкости на волнах 107 от Корвила. И тут, между прочим, астрологи тоже поймали волну эйфории, друзья, и уже назвали 4 знака зодиака, которых в июне ждет успех. Внимание! Среди счастливчиков раки, львы, близнецы и водолеи. Про остальных ни слова, обидненько, конечно, но я надеюсь, что июль точно реабилитируется для остальных. Мона и Баста, Деннис Фёрст, Гуйда Ла Веспа после рекламы, а пока информация от партнера часа. В клинике Алмет в июне и июле действует акция «Скидка 15% на все виды пластических операций». Мечтай красиво, а поможет в этом клиника Алмет. Запись по телефону +7 999 638 47 77 и на сайте almetclinic.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Главное радио лета. Реклама.
2: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
3: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
4: Магазин «Бензотехника». Широкий выбор садово-парковой техники, электроинструмента, строительного оборудования и автомоек. Грамотная консультация и подбор техники. Сезонные скидки и акции. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина 75/3. Телефон 244-03-02.

0: под заказ, оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг, мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
2: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Шеф, а где в Краснодаре можно хорошо отдохнуть и вкусно покушать с друзьями?
4: В известном сербском ресторане «Сербска Кафана». Вкуснейшая национальная кухня, живая музыка со вторника по субботу, атмосфера гостеприимной Сербии. И все это на «Монтажников-1».
3: Так поехали скорее в «Сербску Кафану».
5: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
6: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
5: Опять в очереди и на полдня?
6: Нет, я в Медси. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
5: О, знаю. Люблю Медси.
6: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
5: А телефон какой? Маму запишу.
6: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте Медси.
5: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.

0: Да, Пэтти Бискетт и Шалоу только что красиво напомнили нам, что иногда нужно уметь отпускать и уходить в новое. Мы как раз последуем этому напоминанию. Через пару минут окажемся с вами красиво в новом часе. Но перед этим услышимся с Арти, A7S и Дэвидом Гетто. Ну а перед этим информация от партнера эфира. Группа компании «Архиград» представляет новый жилой комплекс «Твин Парк». Поселок Яблуновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор» без машин, спортивный детские площадки на Стилобате. Старт продаж. Твин Парк 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Радио 107. Радио 107. Лето. Ты и суперхиты. Реклама. Это соловей. Это скворец. А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 225 000 рублей при покупке квартиры в просторном квартале «Ботаника». Там, где слышно пение птиц, а не шум города. Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 000 рублей на квадратный метр от ОЭЗ 3UC Кубай на квартиры в ЖК «Ботаника». Максимальная скидка 2 225 000 рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24. Где-то далеко в горах.
3: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
4: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8-800-234-78-58. Компания «Ревкар».
9: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS 7752-303, выданное Роскомнадзором. Для слушателей старше 12 лет.

0: Краснодаре 14 часов. Радио 107.
1: Новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. Только 13% жителей Краснодара заявили, что не испытывают стресс на работе. Сервис «Суперджоп» опубликовал результаты опроса среди работников города. Исследование показало, что лишь 13% респондентов не испытывают стресс на рабочем месте. Главной причиной напряжения участники опроса назвали поведение коллег. Чаще всего сотрудников раздражают токсичность, конфликты, грубость и сплетни в коллективе. Более 15 тысяч школьников Краснодара отдохнут в летних лагерях. Как пишет пресс-служба мэрии, этим летом в Краснодаре пришкольные лагеря откроются на базе 97 образовательных учреждений. В них смогут отдохнуть более чем 15 тысяч детей. Лагерные смены пройдут в два потока и продлятся по 21 дню. Для школьников подготовят специальные программы. В лагерях организуют конкурсы, экскурсии, мастер-классы и спортивные мероприятия. Для детей также предусмотрено двухразовое питание. И последнее. Во Франции снимут фильм об ограблении Лувра. Сюжет основан на книге-расследовании французских авторов, которая должна выйти в конце мая. Реальное ограбление, напомню, произошло в прошлой осенью. Тогда группа неизвестных похитила 8 ювелирных изделий общей стоимостью около 90 миллионов евро. Подозреваемых задержали спустя несколько дней после преступления. Это стало первым ограблением Лувра в 21 веке. Предыдущий подобный случай произошел еще в 1998 году. Дата выхода фильма и актерский состав пока не раскрываются. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Генеральный спонсор программы – сеть магазинов «Кубань-Инструмент».
2: Представьте, как вы выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ, легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион».
3: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань-Инструмент». Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Партнер программы – автосалон «Глазкар Автоимпорт».
4: «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Глазкар Автоимпорт».

0: Плюс один час к этому дню, 14.09 на точных южных, друзья. Ну и мы продолжаем этот день вместе. Ну и если вы сейчас не до конца понимаете, работаете или все-таки отдыхаете, поздравляю, вы в тренде. Да, это называется workation, термин, обозначающий каникулы, на которых человек продолжает работать. Ну, получается, это обычный день удаленщика, друзья. Ну, а какое время, такие и тренды. Серж Калиновский, Алог и Джон в первой половине часа. Ну, а перед всем музыкальным информация от партнера эфира. Группа компании «Архиград» представляет новый жилой комплекс «Твин Парк», поселок Яблуновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор» без машин, спортивные и детские площадки на Стеловате. Старт продаж «Твин Парк» 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Радио 107. Сочный летний микс. Реклама.
2: Ура! Уже лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии ТОП. 8-861-200-29-26. 8-861-200-29-26.
3: Где-то далеко в горах.
4: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
5: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
6: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
7: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсиб» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони. 8-989-220-1420. «Стройсиб». Достигаем результатов там, где другие не справятся.
8: Экзамен в ГИБДД теперь на машине автошколы «Шанс». Только для наших учеников «Механика» и «Автомат». Учитесь с комфортом, сдавайте уверенно. Записывайтесь, мы рядом до получения прав любой категории.
9: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь. Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
10: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 260.

0: такая мощная коллаборация Алока и Халид «Dive into me». Да, это тот редкий случай, друзья, когда название трека звучит как идея, которую на самом деле лучше не тестировать в реальной жизни без спасательного круга, ну и хотя бы какого-то минимального плана, а как обратном. Дословно переводится «нырни в меня». Романтично звучит, не поспоришь, но все-таки давайте честно. Иногда такие ныряния заканчиваются тем, что ты уже там, но а выхода-то и нет, и как выбираться. Поэтому, друзья, поаккуратнее с такими мероприятиями, лучше ловите из своих динамиков Лексоли, Манго Кал, Дмитрия Глушкова и многих других. А пока информация от партнера часа. В клинике Элмед в июне и июле действует акция «Скидка 15% на все виды пластических операций. Мечтай красиво». А поможет в этом клиника Элмед. Запись по телефону +7 999 638 47 77 и на сайте elmedclinic.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Главное летнее. Главное твое. Реклама.
2: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
3: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
4: Океанариум. ТРК Галактика.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ну все, я забронировала ресторан.
9: Какой?
8: 1870 Абрау-Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
10: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау-Дюрсо. По кодовому слову «радио» сюрприз от заведения. Красная, 33.
11: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
12: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
11: Опять в очереди и на полдня?
12: Нет, я в Медси. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
11: О, знаю. Люблю Медси.
12: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
11: А телефон какой? Маму запишу.
12: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте Медси.
11: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
13: Бизнес в опасности. Пришло требование налоговой отдачи пояснений. Не знаете, что ответить? Не сходится бухгалтерский баланс? Боитесь ехать в налоговую?
14: Скорее звоните в бухгалтерскую компанию «Аутбук». Поможем избежать штрафов, сделаем проверку и приведем дела в порядок.
13: Более 11 лет опыта и слаженная команда профессионалов. «Аутбук». Точность прежде всего.
14: «Аутбук.ру».
15: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
16: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
15: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
16: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
17: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
18: Подробности на zarechyeklub.ru.
19: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
20: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
21: Glascar Автоимпорт. Один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников. Гибкая система скидок. Быстрые сроки доставки. А также возможна оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Glascar _автоимпорт».
22: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: вибрации прямо сейчас. Бам Фликер, Deep in Your Ocean. Да, друзья, сегодня у нас в плейлисте явно морская тема. Океаны, моря, глубина, чувства. Все как положено летом. Так что, пока Бам Фликер тонет в океане эмоций, вы, пожалуйста, не утопайте в делах, а лучше расслабляйтесь. Тем более дальше Марина Бойцова ворвется в этот летний плейлист. Но я мило убегаю и желаю вам отличного понедельника. И перед музыкальным продолжением информация от партнера часа. В сети салонов Макс Оптик премиальные линзы Хоя, Никон, Карл Цейс, Шамир и эксклюзивные оправы Макси. Очки для водителей, для работы, для комфортной жизни. Это не просто очки, а точный инструмент для ваших задач. Индивидуальный расчет линз с учетом особенностей вашей работы и образа жизни. Макс Оптик помогает видеть с 2010 года. Приезжайте в салоны в Краснодаре и Геленджике. Подробнее на сайте maxdefisoptik.rf. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Главное радио лета. Реклама.
2: Строишь дом? Не зевай. Кирпич со скидкой покупай. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить. Время брать. «Славинский кирпич». 8 800 100 0401.
3: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все, все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
4: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
5: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
6: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы. Ого. Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8 800 500 22 62.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ущипни меня. Дети заняты, они с удовольствием едят, не залипают в телефоны.
9: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
10: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
13: Автошкола «Формула» поднимает комфорт на новый уровень. Мы обновили автопарк. Современные комфортные кроссоверы уже ждут вас. Получайте удовольствие от каждого занятия. Дом, работа, учеба. Наши опытные инструкторы подъедут за вами в удобное место и время. Автошкола «Формула». 8 800 550 50 90.
14: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
15: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Я не знаю, когда это началось. Сначала я не обращал на это внимания. Потом не обращать внимания стало уже невозможно. Не понимаю, зачем я так долго терпел?
17: Лечение геморроя. Эффективно, без боли. Центр проктологии ТС-клиники. Телефон 8 861 207 2707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфорт. Комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява». Малый проезд один. Подробности на сайте yava-anapa.ru.

0: Краснодаре 3 часа дня. Радио 107. Здоровый интерес.
1: Здоровье – наш главный ресурс. Давайте учиться его беречь и приумножать вместе. Таймлакс-съемка, искусственный интеллект, генетическое тестирование, криоконсервация – это не научная фантастика, а технологии, которые уже сегодня используют в клинике репродукции эмбрио. Объединяя науку и заботу, в эмбрио помогают стать родителями даже в самых сложных случаях. Эмбрио – передовые решения, опыт и внимание для рождения здорового малыша. Узнайте больше по номеру 8 800 522 62. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Здоровый интерес.
1: Иногда организму просто нужна передышка. Место, где тихо, чисто, где воздух лечит, а врачи действительно помогают. Такой уголок есть в «Горячем ключе». Санаторий «Горный». Здесь поддерживают тех, кто устал от боли в спине, артроза и остеохондроза. Индивидуальные программы, авторские методики, заботы специалистов и, конечно, природа, которая сама по себе дарит силы. Еще и новинки сезона радуют. Витаминные коктейли «Детокс», «Анти-Эйдж», «Золушка» и многие другие, как приятный бонус к оздоровлению. Приезжайте в «Горячий ключ», улица Радищева, 46. Подробности на сайте sanatoriy-gorny.ru. Имеются противопоказания.
0: Здоровый интерес.
1: Что важно при выборе медицинского центра? Грамотные врачи с большим опытом работы, высокотехнологичное оборудование, комфортные условия. Все это доступно в самом центре Краснодара, в многопрофильном медицинском центре ТС-клиника. Весь комплекс амбулаторного и хирургического лечения, хирургия одного дня, малоинвазивные методики при проведении оперативного лечения, грамотное обезболивание во время и после оперативного вмешательства, использование современных методик позволяет максимально быстро вернуться к обычной жизни. ТС-клиника – это амбулаторный прием, хирургический стационар, центр проктологии, центр лечения нарушений сна. Кстати, единственный в Краснодаре и крае. ТС-клиника, Краснодар, Красноармейская, 116. Телефон 8 800 333 0151. Подробности на сайте tsclinic.ru. До встречи и будьте чуткими по отношению к своему здоровью.

0: Реклама. Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru.
1: 10 лет пролетели как один. Юбилей у завода «Полидин».
2: Монолитный и сотовый поликарбонат. Качество, испытанное временем.
1: Завод «Полидин». Станица Новотитровская. Крайняя, 119. Телефон 8-918-220-08-60.
2: Скидка 10% по промокоду РАДИО.
3: В эфире хорошая новость. В селе Сырбско-Кафана пополнение. Открывается бистро «Капаница пицца».
4: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
3: Приходите в гости, будем рады каждой встрече.
4: Наш адрес: улица Красная, 102.
5: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
6: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходят не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
5: Для детей – игровая зона.
6: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
5: А для важных событий – 3 банкетных зала.
6: «Джентльмены удачи». 2 ресторана, 1 атмосфера. Суворова, 91, Тургенева, 139.
7: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
8: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом. Топовые комьюнити. Максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
9: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, без боли, швов и наркоза. Все необходимые анализы делает клиника бесплатно. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-90-03. Тургенева, 174. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
10: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
11: Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще же мебель нужно поставить. А нервы уже на исходе? Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам. Сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена». Ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал, улица Григория Булгакова, 8.
12: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цинецкую бухту. Спросите, где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории. Спортивная площадка, бассейн, отличный шведский стол. Кафе с видом на море, собственный пляж с массой развлечений. Пансионат «Виктория» в Кабардинке. Сухумское шоссе, 2. Телефон 8-988-240-59-93.
13: Клуб загородного отдыха «Виладжио Эстейт» приглашает вас провести незабываемый отдых. К вашему слугам бассейн и аквапарк от 800 рублей. Комфортабельные домики. Беседки на берегу озера от 8000 рублей. Рыбалка, банкетный зал, рестораны, караоке, детские площадки, парк аттракционов, а также бесплатный кинотеатр под открытым небом. Ждем вас по адресу: поселок Ахтырский, улица Механизаторова, 1. Звоните 8-988-34-55-55-8.
14: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
15: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
1: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
0: Куда?
1: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
0: А школа есть?
1: Да прям через дорогу.
2: ЖК Твин Парк от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Выросла трава, в бензотехнику пора. Пора стричь газон, в бензотехнику бегом. Широкий выбор бензокос и газонокосилок от мощных бензиновых до тихих аккумуляторных. Всегда в наличии масла, косильные струны и расходные материалы. Гарантия, сервис, магазин, бензотехника. Краснодар, Гагарина 75/3. Телефон 244-03-02.
4: Ваш ребенок сам бежит в школу, а вечером нет домашних заданий? Это реальность. Частная школа от Академии ТОП. До 16 человек в классе. Обучение с 9 до 17 часов. Упор на IT-технологии и английский язык. Частная школа Академии ТОП. Ваш ребенок успешнее сверстников. 202-66-46. 202-66-46. Сайт IT-School Краснодар.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: продажа и установка деталей для тюнинга премиальных автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com. MGS Tuning.
1: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
2: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооператив. Оперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
3: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-29-05. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
5: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
4: Опять в очереди и на полдня?
5: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
4: О, знаю. Люблю МедСи.
5: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
4: А телефон какой? Маму запишу.
5: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
7: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Радио 107 представляет Южный шоу-кейс. Play to play. Каждый четверг в 22:00. Play to play. Стильная музыка в твоем пространстве. Реклама. Это соловей. Это скворец. А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 225 000 рублей при покупке квартиры в просторном квартале Ботаника. Там, где слышно пение птиц, а не шум города.
1: Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 000 рублей на квадратный метр от ОСЗ-3UC Кубай на квартиры в ЖК Ботаника. Максимальная скидка 2 225 000 рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
3: Комплексная программа МРТ «Нет головной боли» со скидкой 15% в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения. Подробные условия акции по телефону в Краснодаре 298-30-33 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ. Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну все, я забронировала ресторан.
5: Какой?
4: 1870 Абрау-Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
6: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау-Дюрсо. По кодовому слову «Радио» сюрприз от заведения. Красная 33.
7: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
8: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: О, «Родинка».
11: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
12: Спасибо волшебникам из «Эмбрио».
13: Клиника ЭКО и репродукции «Эмбрио» – это 15 лет успешной работы.
11: Ого.
13: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. «Эмбрио» 8-800-500-22-62.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: И на финише участник, сдающий экзамен на категорию А на очень мощном мотоцикле. Ускоренный курс 3 недели, и вот он, заветный документ. Сегодня он может водить мотоцикл, а завтра получить любую профессиональную водительскую категорию. Вот это формула! Вот это автошкола!
15: Дорогие приятели, в эфире Иванович Марко, директор сети ресторанов «Сапсикофана» в Краснодаре. Рад вам сообщить, что новый ресторан «Сапсикофана» уже открыт и ждет гостей в Пашковском микрорайоне по адресу улица Трамвайная, 25. Сербия стала еще ближе, и мы до каждого донесем частичку нашего гостеприимства и национальной кухни. Добро пожаловать в Сербию! Краснодар, улица Трамвайная, 25. Добро дошли!

0: Краснодаре 16 часов. Радио 107. Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстройинвест».
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. Более 3,5 миллиона россиян ежегодно обращаются за психологической помощью. Об этом заявили в Минздраве. Как пишет ТАСС, рост числа обращений связан с новыми стрессами и угрозами, влияющими на психологическое состояние людей. В связи с этим Минздрав планирует сделать психотерапевтическую помощь более доступной. В Минздраве считают, что отрасли необходимы новые специалисты и развитие системы наставничества для молодых кадров. В Елизаветинской начали благоустраивать сквер памяти героев Великой Отечественной войны. Это второй объект из трех, которые обновят в Краснодаре в 2026 году по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. На территории площадью около 5000 квадратных метров появятся новые пешеходные дорожки, сцена, освещение, видеонаблюдение, скамейки и урны. Также планируется обустроить детскую площадку, высадить деревья и кустарники и установить систему автополива. Сквер расположен на пересечении улиц Ленина и Советской. Во время рейтингового голосования за его благоустройством проголосовали более 63 тысяч жителей, пишет пресс-служба мэрии. Ранее в Краснодаре уже началось обновление второй очереди сквера пограничников, а также запланировано благоустройство Тургеневского сквера. И последнее. Краснодарцев приглашают предложить идеи для развития страны. До 15 июня продолжается прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени». Подать свой проект или инициативу может любой желающий на специальной платформе форума. Эксперты отберут 100 лучших идей со всей страны, а самые перспективные представят на финальном мероприятии в июле. В этом году заявки принимаются по 5 направлениям. Организаторы отмечают, что форум направлен на поиск проектов, способных повысить качество жизни людей и внести вклад в развитие страны, пишет пресс-служба мэрии. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстройинвест». Это соловей. Это скворец. А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 225 000 рублей при покупке квартиры в просторном квартале «Ботаника». Там, где слышно пение птиц, а не шум города. Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 тысяч рублей на квадратный метр от ОСЗ 3UC Кубай на квартиры в ЖК «Ботаника». Максимальная скидка 2 225 тысяч рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Спонсор программы – магазин «Мюнхен». «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.

0: Реклама.
1: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
0: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
2: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
3: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
4: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
5: Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь. 0+.
6: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
7: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
6: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
7: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
8: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
9: Подробности на zarechyeklub.ru.
10: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
11: Смотришь в зеркало и видишь – ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
12: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Достойно!

0: Тиссо, Радо, Жак Леман, Морис Лакруа и другие легендарные бренды в салоне часов «Империал». ТРЦ «Галерея Краснодар», второй этаж.
1: Уважаемые радиослушатели, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят от лица ФСБ, полиции, службы безопасности банка или чиновники пугают тем, что на вас оформляют кредит или требуют взять кредит и перевести деньги на безопасный счет, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.

0: Реклама. Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь, «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
1: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77. Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
3: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
5: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
6: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы. Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Ура! Уже лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии топ. 8-861-200-29-26. 8-861-200-29-26.
11: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
12: Ресторанный комплекс Двин Холл. Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным. Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе. Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене. Офицерская, 49. Телефон 8-918-12-111-99. Ресторанный комплекс Двин Холл.
13: Клуб загородного отдыха Villaggio Estate приглашает вас провести незабываемый отдых. К вашим услугам бассейн и аквапарк от 800 рублей. Комфортабельные домики. Беседки на берегу озера от 8000 рублей. Рыбалка, банкетный зал, рестораны, караоке, детские площадки, парк аттракционов, а также бесплатный кинотеатр под открытым небом. Ждем вас по адресу. Поселок Ахтырский, улица Механизаторова 1. Звоните 8-988-34-55-55-8.
14: Камни в почках, боль, недомогание. Боитесь операции? Лечение мочекаменной болезни современными методами. Без боли. Центр урологии ТС Клиники. Телефон 8-861-207-2707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
16: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: дыши музыкой.
1: Радиошоу Юлии Влади.
0: Слушай.
1: В пятницу в 22:00.
0: Это лучшая музыка для меня.
1: Реклама. Представьте, как выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион».
2: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань-Инструмент».
3: Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Почему дети любят школу «Интеллект»?
5: Учителя добрые и объясняют понятно.
6: Есть бассейн, спортивные и творческие секции.
7: Изучаем адыгей и китайские языки.
8: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях. Частная школа «Интеллект».
9: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантехюб. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду. Просты в обслуживании. Экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантехюб. Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт биосантех.ру. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
10: Слушай, а что для тебя главное в школе?
11: Чтобы ребенок был в безопасности и не сидел над учебниками до ночи.
10: Тогда нам точно нужна частная школа IT-топ в Чистяковской роще.
11: И нет домашних заданий?
10: Да, плюс углубленный английский, информационные технологии и полное отсутствие буллинга. Отличные преподаватели делают учебу праздником.
11: Это идеал. Как записаться?
10: Просто позвонить 202-66-46. 202-66-46.
12: IT-топ. Школа, в которую хочется идти.
13: Если праздник, значит Стефания. 180 мест. Меню по доступной цене. Это ваша выгода времени и денег. Профессиональный свет в стоимости. Не ждите, пока лучшие даты разберут. Звоните сейчас. 8 988 353 57 35. Краснодар. Кубанская набережная 186/1. Подробности на stefania.est.
14: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
15: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
16: «Родинка». Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в Горячем Ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий Ключ. Улица Радищева, 46. Сайт www.sanatoriy-gorny.ru.
17: Автошкола «Формула» поднимает комфорт на новый уровень. Мы обновили автопарк. Современные комфортные кроссоверы уже ждут вас. Получайте удовольствие от каждого занятия. Дом, работа, учеба. Наши опытные инструкторы подъедут за вами в удобное место и время. Автошкола «Формула». 8 800 550 5090.
18: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява». Малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
19: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Геленджик. 106,6.

0: Краснодаре 17 часов. Автотема.
1: Если вы сейчас за рулем, не отвлекайтесь сильно. Буду говорить быстро и по делу. Ну, а если вы в пробке, тем более оставайтесь с нами, скучно не будет. Краснодарский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства. Это не скучные лекции, а настоящая подготовка к реальным дорогам. Здесь не просто объясняют правила, а учат чувствовать машину и предугадывать ситуации. Что в арсенале ЦППК? Онлайн-платформа для изучения теории. Учитесь в любое время, в любом месте. Опытные инструкторы с многолетним стажем, они научат не только правилам, но и читать дорогу. Практические маршруты от учебной площадки до оживленных городских улиц, где пробки и развязки ждут вас каждый день. Ученики центра регулярно демонстрируют хорошие результаты на экзаменах в ГАИ благодаря качественной теории и практике. Хотите освоить руль под крылом профессионалов? Записывайтесь в краснодарский ЦППК. Подробности на сайте cppk.krd.ru. Телефон 8 861 24 00 374. Раз уж наступило лето, вспомним важный совет от экспертов. Перед дальними поездками обязательно проверьте систему охлаждения двигателя. В жару нагрузка на нее резко растет, а перегрев – частая причина поломок в дороге. Особенно это актуально для машин постарше. Проверьте уровень антифриза, смотрите шланги на предмет трещин и убедитесь, что вентилятор радиатора работает исправно. Еще один летний нюанс – солнечные блики на лобовом стекле. По данным исследования, они могут снижать видимость на 40%, а это серьезно влияет на безопасность. Лучший помощник здесь – качественные солнцезащитные очки с поляризованными линзами. Они отсекают блики от асфальта и мокрой дороги, делая поездку комфортнее и безопаснее. А вот забавный факт, который вы вряд ли найдете в инструкции. Знаете, почему автомобили любят лето? Потому что, наконец-то, можно не спорить с пассажирами, включить кондиционер или открыть окно. В июне ответ очевиден. Оба варианта хороши. Лето, дорога, что еще нужно для идеального путешествия? Правильно, надежная компания в лице «Радио 107». Будьте уверены в пути и в том, что мы всегда рядом. До скорого.

Какое совпадение, прям так очень по-восточному открылся этот новый час. Песни за песней NZ Games, это Ранстар и Desert Rose. Всем привет, ну что, всех с наступившим летом, календарным. Пока еще, да, по факту лето не чувствуется, ни по запаху, ни по вкусу. Вот, но календарное наступило, и это прекрасно. Марина Бойцова вместе с вами до 19. Всем здрасте, здрасте, ура, понедельник. Сейчас эта неделя, оп, и прошмыгнет. Боб Синклар, Артик Асти, Егор Крид, Эмма Льюис. Это все после небольшой рекламы. И также информация от партнера часа. Это клиника ФДТ. Вы можете получить безопасное, эффективное лечение базилиомы всего за один день. Без операции радиации, без скальпелей, наркоза. У врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте

0: болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov.defizfdt.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Главное летнее. Главное твое. Реклама. Яркая, интересная, любимая и независимая газета «Вольная Кубань» продолжает подписку на следующее полугодие. Сделай подарок для самых родных и близких и порадуй себя. Будь в курсе всех интересных событий и живи вместе с газетой «Вольная Кубань».
2: Ну все, я забронировала ресторан.
3: Какой?
2: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
4: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио». Сюрприз от заведения. Красная, 33.
5: Ресторанный комплекс «Двин Холл». Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парке. Зоне. Для вас шикарная кавказская и европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным. Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе. Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене. Офицерская 49. Телефон 8-918-12-111-99. Ресторанный комплекс «Двин Холл».
6: И последнее. Я заметил, что в офисе грязно, окна не мыты и даже воздух другой. Леночка, в чем дело?
7: У нас уборщица уволилась.
6: А вы не знаете про клининговую компанию «Снежок»? Профессионалы разных видов уборок. И с офисом справятся быстро и качественно. Немедленно звоните и закажите офисную уборку. 8-800-350-29-28. Лена, записывайте. 8-800-350-29-28.
8: Экзамен в ГИБДД теперь на машине автошколы «Шанс». Только для наших учеников «Механика» и «Автомат». Учитесь с комфортом, сдавайте уверенно. Записывайтесь. Мы рядом до получения. Учение прав любой категории.
9: Медси. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов. Больничный лист. Лабораторные анализы. Эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. Медси. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
11: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: сервисный центр «Бензотехника». Производим ремонт и обслуживание бензиновой техники, садового инструмента, автомоек. Опытные механики, свой склад запчастей, короткие сроки дефектовки. Ремонтная мастерская «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 220 14 03.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много Вело» и «Много Мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
5: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсид» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони. 8-989-220-1420. «Стройсид». Достигаем результатов там, где другие не справятся.

0: продажа и установка деталей для тюнинга премиальных автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS Tuning. 10 лет пролетели как один. Юбилей у завода «Полидин».
2: Монолитный и сотовый поликарбонат. Качество, испытанное временем.
1: Завод «Полидин». Станица Новотитровская. Крайняя, 119. Телефон 8-918-220-08-60.
2: Скидка 10% по промокоду «Радио».
3: Если праздник, значит «Стефания». 180 мест. Меню по доступной цене. Это ваша выгода времени и денег. Профессиональный свет в стоимости. Не ждите, пока лучшие даты разберут. Звоните сейчас. 8-988-353-57-35. Краснодар. Кубанская набережная, 186/1. Подробности на stefania.est.
4: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
5: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
6: Медси. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов. Больничный лист. Лабораторные анализы, эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Позицию «Englishman in New York» — это «Majesta» и «Oceanside», но оригинал, я уверена, все узнали, принадлежит Стингу. И вообще основная идея всей этой композиции — это быть собой, несмотря на мнение окружающих. Изначально песня не имела большого коммерческого успеха в Британии и в Соединенных Штатах. Она там 51-е место занимала в сингл-чарте, в билборде «Hot 184-е». Но в 1990 году голландский диджей и продюсер создал ремикс, добавил более танцевальный бит, и эта версия стала уже коммерчески гораздо успешнее и поднялась аж до 15-го места. Мне кажется, такая продолжает оставаться в наших сердцах. Cinnamon Chasers, Fast Like a Speeding Bullet, также Мария Стрелла и Монате, Close to You, Стефан Ларсен с композицией Beyond the Moon. Это все будет после небольшой рекламы. И напомню обязательно информацию от партнера часа. Планируете отпуск или проводите много времени за рулем? В Max Optic есть инновационные решения для ваших глаз. Фотохромные линзы Transition, очки, которые сами адаптируются к свету, заменяя солнцезащитные. И специальные детские линзы Stellest, которые помогают остановить близорукость у ребенка. Технологии мировых брендов в Краснодаре и Геленджике. Запишитесь на консультацию. Подробнее на сайте max-optic.rf. С заботой о вашем зрении. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Главное радио лета. Реклама.
2: Ура! Уже лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Айда со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии ТОП. 8-861-200-29-26. 8-861-200-29-26.
3: Строишь дом? Не зевай. Кирпич со скидкой покупай. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить. Время брать. «Славинский кирпич». 8-800-100-0401.
4: Вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края.
5: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
8: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
9: Все, все.
8: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Можем быстро получить права. 240-24-24.
10: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: О, «Родинка».
13: И на финише участник, сдающий экзамен на категорию А на очень мощном мотоцикле. Ускоренный курс 3 недели, и вот он, заветный документ. Сегодня он может водить мотоцикл, а завтра получить любую профессиональную водительскую категорию. Вот это формула! Вот это автошкола!
14: Клиника «Губернская» – экспертная клиника в области УЗИ различных органов и систем. Наряду с рутинными исследованиями брюшной и грудной полости, малого таза, мягких тканей, здесь осуществляют редкие виды исследований УЗИ нервов, глаз, суставов и сердца. У нас работают экспертные врачи высшей квалификации, кандидаты медицинских наук и преподаватели кафедры. Краснодар, улица Героя, Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8-918-073-60-94. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Дорогие приятели, в эфире Иванович Марко, директор сети ресторанов «Сапсикофана» в Краснодаре. Рад вам сообщить, что новый ресторан «Сапсикофана» уже открыт и ждет гостей в Пашковском микрорайоне по адресу улица Трамвайная, 25. Сербия стала еще ближе, и мы до каждого донесем частичку нашего гостеприимства и национальной кухни. Добро пожаловать в Сербию! Краснодар, улица Трамвайная, 25. Добро дошли!
16: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.

0: Краснодаре 6 вечера. Радио 107.
1: С новостями к этому часу. Марина Бойцова, здравствуйте. Отключения интернета стали главной тревогой россиян в этом году. Такие данные представило коммуникационное агентство «Кросс» в исследовании национального индекса тревожности россиян. По данным аналитиков, тема интернет-ограничений обеспокоила россиян даже сильнее, чем пандемия COVID-19. Главными причинами тревоги стали блокировки соцсетей, перебои мобильного интернета и опасения по поводу работы банковских карт и QR-платежей. В топ самых обсуждаемых проблем также вошли атаки беспилотников, финансовая мошенничество и международные конфликты. В Краснодаре продолжают принимать документы на летние смены молодежного лагеря «Дубрава». Участвовать могут подростки от 14 до 17 лет, имеющие постоянную или временную регистрацию в городе. В этом году запланированы 4 тематические смены, которые пройдут с июня по август. Программа включает досуговые, образовательные и развивающие мероприятия. Подать документы можно в городском управлении по делам молодежи на улице Красной. Прием заявок продолжается до заполнения мест. Организаторы отмечают, что участие доступно в том числе для подростков с инвалидностью, пишет пресс-служба мэрии. И последнее. Адыгейский язык официально добавили в сервис Яндекс.Переводчик. Теперь пользователи могут переводить тексты с адыгейского более чем на 100 языков мира и обратно, пишет Юга.ру. По данным переписи населения, адыгейским языком в России владеют около 86 тысяч человек. ЮНЕСКО относит его к числу языков, находящихся под угрозой исчезновения. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Генеральный спонсор программы – сеть магазинов «Кубань-Инструмент».
2: Представьте, как выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ, легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон садово-парковой техникой «Чемпион».
3: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань-Инструмент». Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Партнер программы – автосалон «Глазкар Автоимпорт».
4: «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Глазкар Автоимпорт».

0: Называется композиция в открытии нового часа на радио 107. Мне кажется, сейчас самое время для рубрики. Для рубрики «Непрошенные советы от звезд». Они нам сегодня такое с вами говорят. Ну, день как бы прошел, да, уже, ну, что, день бередить, а вот на вечер они говорят, что сегодня себе можно позволить все. Вот что вам хочется, то обязательно позвольте. Хочется ничего не делать, и обязательно ничего не поделать, это будет сегодня крайне полезно. Хочется петь, танцевать, пойте, танцуйте, как будто вас никто не видит и не слышит. Только недолго, ладно? Вот, в общем, что хотите, то и делайте. Звезды говорят, что сегодня тут просто, ну вот, как лекарство необходимо, ни в чем не отказывайте. После рекламы Дебауза, Магнетик, также Горгон Бриф, Addicted, Лирик с композицией Oh My Love. И расскажу вам информацию от партнера часа. Это группа компании «Архиград», которая представляет новый жилой комплекс «Твин Парк». Поселок Яблуновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара, система «Умный дом», «Зеленый двор без машин», спортивные и детские площадки на Стилобате. Старт продаж «Твин Парк» 8-800-4-4-240. Застройщик ООО «ЭЗ «Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Радио 107. Радио 107. Лето. Ты и суперхиты. Реклама. В вашей Toyota не работает кондиционер? Обращайтесь в GS-сервис. В вашем Volkswagen или Ford не работает кондиционер? Обращайтесь в GS-сервис. Что бы ни вышло из строя, GS-сервис – это качественный ремонт в день обращения. GS-сервис. Краснодар, Российская, 28.
2: Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь. 0+.
3: Медси. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов. Больничный лист. Лабораторные анализы.

0: Копея во сне. Запись по телефону 204-10-10. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8-800-234-78-58. Компания «Ревкар».
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Почему дети любят школу «Интеллект»?
6: Учителя добрые и объясняют понятно.
7: Есть бассейн, спортивные и творческие секции.
8: Изучаем адыгейский и китайский языки.
9: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях. Частная школа «Интеллект».
10: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
11: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
12: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Клуб загородного отдыха Villaggio Estate приглашает вас провести незабываемый отдых. К вашим услугам бассейн и аквапарк от 800 рублей. Комфортабельные домики. Беседки на берегу озера от 8000 рублей. Рыбалка, банкетный зал. Рестораны, караоке, детские площадки, парк аттракционов, а также бесплатный кинотеатр под открытым небом. Ждем вас по адресу: поселок Ахтырский, улица Механизаторова 1. Звоните 8-988-34-55-55-8.
14: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
15: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
16: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Тритику в эфире радио 107. О, Лавр называется эта композиция. Хочу к вам вот с приметами, с народной мудростью прийти и рассказать, да, обереги, чего делать сегодня нельзя. Если даже уже и там поделали что-то днем, то вечером уже, пожалуйста, ну точно перестаньте. В общем, что могу сказать? В принципе, тут все по классике. Нельзя лениться и бездельничать, да, а хотелось бы. Нельзя ругаться, ссориться и сквернословить. Также нельзя грустить и предаваться унынию. И сегодня еще нельзя почему-то ругать погоду. А как ее не ругать, если она у нас вот с вами вот такая? Вот, ну нельзя, нельзя. Также удивительно, но сегодня, именно сегодня нельзя носить грязную или рваную одежду. Вот, обычно, видимо, можно, а вот сегодня как бы не надо. И самое важное, сегодня нельзя обижать кузнечиков ни в коем случае. То есть даже если найдете, не обижайте, подружитесь. Там запеликает на скрипке. Так, Хьюгел, Ультранейт, Moving to the Sun. Также Нико Свай, See You Again. Афроджек, Ева Симмонс после рекламы к нам присоединятся. И напомню информацию от партнера часа. В клинике Алмет в июне-июле действует акция «Скидка 15% на все виды пластических операций». Мечтайте красиво, в этом поможет клиника Алмет. Запись по телефону плюс 7 999 638 47 77, и на сайте almedclinic.ru имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Сочный летний микс. Реклама. Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь, «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
2: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
3: «Океан-парк» — настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста, кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
4: Океанариум, ТРК «Галактика».
5: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
6: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200 ровно 29 26. 200 ровно 29 26.

0: И под заказ. Оклеивание бронепленкой. Автовинил. Детейлинг-мойка. И другие услуги. Краснодар. Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS Tuning.
2: 10 лет пролетели как один. Юбилей у завода «Полидин».
3: Монолитный и сотовый поликарбонат. Качество, испытанное временем.
2: Завод «Полидин». Станица Новотитровская. Крайняя 119. Телефон 8-918-220-08-60.
3: Скидка 10% по промокоду «Радио».
4: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь. Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать? Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
6: МедСи. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов. Больничный лист. Лабораторные анализы. Эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
8: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
9: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 200.

0: танцует под Шаде, голоса в голове. Вот, да, тема голосов в голове не до конца раскрыта. Но иногда действительно так бывает, что какую-нибудь песенку поймаешь, и все, от этого мотива отделаться невозможно. 18.48 в нашем городе. Сегодня Марина Бойцова попрощается с вами. Завтра в 9 утра обязательно услышимся. Проведите вечер великолепно, хорошенько отдохните или, наоборот, зажгите, если очень хочется. Camel Fat или Fur Waiting for a More Children, также Beverly Pills композиции Yesterday. Это все после небольшой рекламы. И напомню информацию от партнера часа. Это клиника ФДТ. Вы можете получить безопасное, эффективное лечение базалиомы всего за один день, без операции радиации, без скальпеля и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Главное летнее. Главное твое. Реклама.
2: Слушай, а что для тебя главное в школе?
3: Чтобы ребенок был в безопасности и не сидел над учебниками до ночи.
2: Тогда нам точно нужна частная школа IT-топ в Чистяковской роще.
3: И нет домашних заданий?
2: Да, плюс углубленный английский, информационные технологии и полное отсутствие буллинга. Отличные преподаватели делают учебу праздником.
3: Это идеал. Как записаться?
2: Просто позвонить. 202-66-46. 202-66-46.
1: IT-топ. Школа, в которую хочется идти.
4: Строишь дом? Не зевай. Кирпич со скидкой покупай. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить. Время брать. «Славинский кирпич». 8 800 100 0401.
5: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юб. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду. Просты в обслуживании. Экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
6: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
7: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
8: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
9: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
7: Ого.
9: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8 800 500 22 62.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду РАДИО 107 до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике Витанова опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Бизнес в опасности. Пришло требование налоговой отдачи пояснений. Не знаете, что ответить? Не сходится бухгалтерский баланс? Боитесь ехать в налоговую?
13: Скорее звоните в бухгалтерскую компанию «Аутбук». Поможем избежать штрафов, сделаем проверку и приведем дела в порядок.
12: Более 11 лет опыта и слаженная команда профессионалов. «Аутбук». Точность прежде всего.
13: «Аутбук.ру».
14: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
15: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
16: Слово «Родинка».
17: Похудеете не к лету, а на всю жизнь. В клинике «Губернская» применяют современные решения ликвидации ожирения и болезней, связанных с ним. Бариатрическая хирургия. Операции проводит доктор Гладкий Евгений Юрьевич, кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории. Более 1000 успешных операций. Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8-918-073-60-94.
18: Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.

0: Краснодаре 19 часов. Радио 107. Кто? Где? Когда? Генеральный спонсор программы – клиника «Первое слово».
1: Пора развлекаться и учиться чему-нибудь новому. Сейчас отвечу на ваши вопросы «Кто? Где? Когда?». Позвольте себе расслабиться и отдохнуть душой и телом в пансионате «Виктория» в Кабардинке. Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Завораживающий вид на живописную Цемесскую бухту. Бассейн, собственный пляж с массой водных развлечений, разнообразный шведский стол и кафе с видом на море. Не хватает только вас. Комфортные номера различной категории и приятные цены. Пансионат «Виктория» в Кабардинке. Сухумское шоссе 2. Подробности по телефону 8-988-240-59-93.
0: Кто? Где? Когда?
1: Цветы Юга – это ведущие поставщики цветов и растений на юге России. Здесь вы можете приобрести семена, луковицы, уличные комнатные горшечные растения, а также ландшафтные растения, удобрения, горшки и кашпо любых размеров. Посадочный материал цветочного магазина закупается в крупнейших питомниках. Здесь вы найдете товары без наценок посредника. Цветы Юга – ведущий поставщик растений на юге России с 1998 года. Есть возможность заказа растений и товаров для дома и сада по телефону 8-800-250-01-17. Краснодар, улица Красных Партизан, 2/1, корпус 2. Двигайтесь вперед, не скучайте и запоминайте, кто, где, когда.
0: Кто? Где? Когда? Генеральный спонсор программы – клиника «Первое слово».
2: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.

0: Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор» без машин, спортивные и детские площадки на Стилобате. Старт продаж. Твин Парк. 8-800-44-240. Застройщик ОЭЗ «Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Реклама. Яркая, интересная, любимая и независимая газета «Вольная Кубань» продолжает подписку на следующее полугодие. Сделай подарок для самых родных и близких и порадуй себя. Будь в курсе всех интересных событий и живи вместе с газетой «Вольная Кубань».
1: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
2: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
3: Океанариум. ТРК Галактика.
4: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT Top.
5: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом. Топовые комьюнити. Максимум практики. Звони в колледж IT Top. 200-29-26. 200-29-26.
6: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
7: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
8: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
9: МЧС Тюнинг. Четкий тюнинг, модный тюнинг. Эксклюзивный, взял обвес.

0: автомойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com. MGS
1: Tuning. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
2: «Ласкар Автоимпорт» – это новые с пробегом авто из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников. Возможна оплата после получения автомобиля. Самые выгодные условия в России. Телефон плюс +7 961 500 28 98 90. Телеграм-канал «Ласкар Автоимпорт». Адрес: улица Старокубанская, 114, офис 205.
3: Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще же мебель нужно поставить. А нервы уже на исходе? Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам. Сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена». Ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал, улица Григория Булгакова, 8.
4: Медси. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов. Больничный лист. Лабораторные анализы. Эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. Медси. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
6: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: лечение базилиомы всего за один день. Без операции и радиации, без скальпеля и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама.
1: Сорная трава заполонила участок? Ваша лужайка уже не радует глаз? Магазин «Бензотехника» представляет мотокосу «ЮФО» российского производства. Легкий, мощный бензиновый триммер в полной комплектации с расширенной гарантией, выпускаемый в России по очень выгодной цене. Мотокоса «ЮФО» – незаменимый помощник на вашем участке. Выбирай российское. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 244-03-02.
2: Федеральная сеть медицинских центров МЛЦ. Широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, рентгенография, УЗИ, функциональная диагностика, прием врачей всех направлений, лабораторные исследования. Выгодные комплексные программы. Запись в день обращения и без очередей. Для записи звоните по телефону в Краснодаре 298-30-33. Клиника МЛЦ.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
5: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходит не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
6: Для детей – игровая зона.
5: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
6: А для важных событий – 3 банкетных зала.
5: «Джентльмены удачи». 2 ресторана, 1 атмосфера. Суворова, 91, Тургенева, 139.
7: И последнее. Я заметил, что в офисе грязно, окна не мыты и даже воздух другой. Леночка, в чем дело?
8: У нас уборщица уволилась.
7: А вы не знаете про клининговую компанию «Снежок»? Профессионалы разных видов уборок. И с офисом справятся быстро и качественно. Немедленно звоните и закажите офисную уборку. 8-800-350-29-28. Лена, записывайте. 8-800-350-29-28.
9: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
10: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Ура! Уже лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые 2 недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии ТОП. 8-861-200-29-26. 8-861-200-29-26.
13: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
14: МедСи. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов. Больничный лист. Лабораторные анализы. Эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-10-10. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Сеть кинотеатров «Монитор» представляет.
16: Знаете, чего я хочу? Изменить этот мир.
15: Узнай его историю. Ощути его дар.
17: А сможешь?
16: Конечно.
15: Майкл Джексон.
17: Я уверен, ты уникален.
18: Никогда не слышал такого голоса.
15: Майкл. Кинособытие года от создателей «Богемской рапсодии».
16: Я так счастлив заниматься своим делом.
15: Почувствуй его музыку с 28 мая в кинотеатрах «Сити Монитор».
16: Громче!
15: 18+.

0: Радио 107. Только хиты. Только хиты. Нон-стоп. Нон-стоп. Нон-стоп. Топ. Топ.
1: Ночами под Марингу. Я так красивая и без нимба. Ловишь мой стиль, ловишь мой импульс.

0: Линзы Хоя, Никон, Шамир, Карл Цейс и другие. Изготовление очков любой сложности. Сеть салонов MaxOptic работает в Краснодаре и Геленджике. Подробная информация на сайте maxdefisoptic.rf. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама. Это соловей. Это скворец. А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 миллионов 225 тысяч рублей при покупке квартиры в просторном квартале Ботаника. Там, где слышно пение птиц, а не шум города. Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 тысяч рублей на квадратный метр от ОЭЗ 3UC Кубай на квартиры в ЖК Ботаника. Максимальная скидка 2 миллиона 225 тысяч рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru.
2: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 0113.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
5: 10 лет пролетели как один. Юбилей у завода «Полидин».
6: Монолитный и сотовый поликарбонат. Качество, испытанное временем.
5: Завод «Полидин». Станица Новотитровская. Крайняя 119. Телефон 8 918 220 08 60.
6: Скидка 10% по промокоду «Радио».
7: Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь. 0+.
8: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
9: Ущипни меня. Дети заняты, они с удовольствием едят, не залипают в телефоны.
10: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
11: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
14: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.
15: Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS 77-52-303, выданное Роскомнадзором. Для слушателей старше 12 лет.

0: Краснодаре 20 часов. Инфограмма.
1: Полезная информация – это инфограмм. Куда пойти, что купить, где интересно и что посмотреть – инфограмм. Просто послушай. Обедайте с игривым настроением в центре города. Легендарный ресторан 1870 Абрау Дюрсо приглашает на вкусные деловые обеды с новым меню каждую неделю. Чтобы рабочие дни удались, загляните в стильный ресторан 1870 Абрау Дюрсо с черноморской кухней и ценами на напитки от легендарного завода в самом центре Краснодара на Красной, 33.
0: Инфограмм.
1: Если вас мучают хронические боли, артроз и остеохондроз, вы можете вернуть здоровье вашему позвоночнику в санатории «Горный» в Горячем Ключе. Здесь опытные врачи вам предложат авторские методики. А уникальная природа и климат Горячего Ключа не только зарядят энергией, но и помогут ускорить восстановление. Встречайте новинки в санатории «Горный». Витаминные коктейли, детокс, анти-эйдж, золушка и многие другие. Горячий ключ, Радищева, 46. Подробности на сайте sanatoriedefizgorny.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Инфограмма.
1: Чтобы в офисе, коворкинге, фитнес-центре или спа стало чисто, не всегда нужно устраивать коллективную уборку или нанимать уборщицу. Можно сделать выбор в пользу клининговой компании «Снежок». Это профессиональная уборка всех зданий в Краснодаре. Доступна экспресс-уборка, генеральная уборка и множество дополнительных услуг по договоренности. По желанию можно заказать еженедельную уборку или по любому удобному для вас графику. Очистить можно как небольшое помещение, так и многоэтажное здание. Оставляйте заявку на сайте oksneg.ru или звоните 8 800 350 29 28. Чистота ждет вас. Будь в курсе, будь в тренде, слушай инфограмм.
0: Инфограмм на радио 107.

0: Реклама.
1: Слушай, а что для тебя главное в школе?
2: Чтобы ребенок был в безопасности и не сидел над учебниками до ночи.
1: Тогда нам точно нужна частная школа IT-топ в Чистяковской роще.
2: И нет домашних заданий?
1: Да, плюс углубленный английский, информационные технологии и полное отсутствие буллинга. Отличные преподаватели делают учебу праздником.
2: Это идеал. Как записаться?
1: Просто позвонить 202-66-46. 202-66-46.
0: IT-топ. Школа, в которую хочется идти.
3: Если праздник, значит Стефания. 180 мест. Меню по доступной цене. Это ваша выгода времени и денег. Профессиональный свет в стоимости. Не ждите, пока лучшие даты разберут. Звоните сейчас. 8-988-353-57-35. Краснодар. Кубанская набережная 186/1. Подробности на stefania.est. Ресторанный комплекс Двин Холл. Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская и европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным. Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе. Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене. Офицерская 49. Телефон 8-918-12-111-99. Ресторанный комплекс Двин Холл.
4: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
5: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
6: Спасибо волшебникам из «Эмбрио».
7: Клиника ЭКО и репродукции «Эмбрио» – это 15 лет успешной работы. Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. «Эмбрио» 8-800-500-2262.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать? Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
10: «Океан Парк» – настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста, кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
11: «Океанариум» – ТРК. Галактика.
12: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
13: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наши преимущества – большой опыт и лояльные цены. Краснодар.

0: улица Большевицкая, 324. Телефон 8 800 234 7858. Компания «Ревкар».
1: МедСи. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов. Больничный лист. Лабораторные анализы. Эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
3: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама. Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
1: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
2: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике Витанова опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Где-то далеко в горах.
4: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане Хванчкара. Банкеты, корпоративы и свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан Хванчкара. Маленькая Грузия в сердце юга.
5: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
6: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в Горячем Ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительного и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий ключ. Улица Радищева, 46. Сайт www.sanatoriy-gorny.ru.
7: Ура! Уже лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые 2 недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в Академии ТОП. 8-861-229-26.

0: продажа и установка деталей для тюнинга премиальных автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS Tuning. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
2: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
4: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама. Представьте, как вы выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон садово-парковой техникой «Чемпион».
1: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань-Инструмент».
2: Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсид» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони. 8-989-220-1420. «Стройсид». Достигаем результатов там, где другие не справятся.
7: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
10: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. «Биосантех Юг» – биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
11: Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь. 0+.
12: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
13: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, без боли, швов и наркоза. Все необходимые анализы делает клиника бесплатно. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-ROV. 9003. Тургенева, 174. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
14: Клиника «Губернская». Экспертная клиника в области УЗИ различных органов и систем. Наряду с рутинными исследованиями брюшной и грудной полости, малого таза, мягких тканей. Здесь осуществляют редкие виды исследований УЗИ нервов, глаз, суставов и сердца. У нас работают экспертные врачи высшей квалификации, кандидаты медицинских наук и преподаватели кафедры. Краснодар, улица Героя, Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8-918-073-60-94. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
16: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Тихорецк. 101.

0: реклама.
1: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
2: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
1: Куда?
2: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
1: А школа есть?
2: Да прям через дорогу.
3: ЖК Твин Парк от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
5: 0+. Если праздник, значит Стефания. 180 мест. Меню по доступной цене. Это ваша выгода времени и денег. Профессиональный свет в стоимости. Не ждите, пока лучшие даты разберут. Звоните сейчас. 8-988-350-3-57-35. Краснодар. Кубанская набережная 186/1. Подробности на stefania.est.
6: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику,

0: красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
1: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
2: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
0: Угу.
2: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
1: Бум. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ресторанный комплекс Двин Холл. Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская и европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным. Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе. Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене. Офицерская 49. Телефон 8-918-12-111-99. Ресторанный комплекс Двин Холл.
4: Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
5: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
6: Океанариум. ТРК Галактика.
7: В автошколе «Шанс» обучают на все категории. И научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
8: Glasscar Автоимпорт – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал Glasscar _Автоимпорт.
9: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
10: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
9: Опять в очереди и на полдня?
10: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Медальникова.
9: О, знаю. Люблю МедСи.
10: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
9: А телефон какой? Маму запишу.
10: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
9: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
11: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
12: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Почему дети любят школу «Интеллект»?
1: Учителя добрые и объясняют понятно.
2: Есть бассейн, спортивный и творческий секции.
1: Изучаем адыгейский и китайский языки.
0: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях. Частная школа «Интеллект».
3: Вау!
4: Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
5: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
6: Океанариум. ТРК Галактика.
7: Как меня достало это старое золото. Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите. Я хочу все новое.
8: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм. В обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
9: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная.

0: 180. ТРК «Галактика». 8 800 700 0381.
1: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
2: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходят не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
1: Для детей – игровая зона.
2: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
1: А для важных событий – три банкетных зала.
2: «Джентльмены удачи». Два ресторана, одна атмосфера. Суворова, 91, Тургенева, 139.
3: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
4: Бизнес в опасности. Пришло требование налоговой отдачи пояснений. Не знаете, что ответить? Не сходится бухгалтерский баланс? Боитесь ехать в налоговую?
5: Скорее звоните в бухгалтерскую компанию «Аутбук». Поможем избежать штрафов, сделаем проверку и приведем дела в порядок.
4: Более 11 лет опыта и слаженная команда профессионалов. Outbook. Точность прежде всего.
5: Outbook.ru.
6: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цинецкую бухту. Спросите где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории. Спортивная площадка, бассейн, отличный шведский стол. Кафе с видом на море, собственный пляж с массой развлечений. Пансионат «Виктория» в Кабардинке. Сухумское шоссе 2. Телефон 8 988 240 59 93.
7: Клуб загородного отдыха «Виладжио Эстейт» приглашает вас провести незабываемый отдых. К вашим услугам бассейн и аквапарк от 800 рублей. Комфортабельные домики. Беседки на берегу озера от 8000 рублей. Рыбалка, банкетный зал, рестораны, караоке, детские площадки, парк аттракционов, а также бесплатный кинотеатр под открытым небом. Ждем вас по адресу: поселок Ахтырь, улица Механизаторов 1. Звоните 8-988-34-55-55-8.
8: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
9: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
8: Опять в очереди и на полдня?
9: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
8: О, знаю. Люблю МедСи.
9: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
8: А телефон какой? Маму запишу.
9: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
12: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Души. Музыка.
1: Радиошоу Юлии Влади.
0: Слушай.
1: В пятницу в 22:00.
0: Это лучшая музыка для меня.
1: Реклама. Представьте, как вы выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ, легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон садово-парковой техникой «Чемпион».
2: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань Инструмент».
3: Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Ура! Уже лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Айда со мной! Места осталось мало. Встретимся в Академии ТОП. 8-861-229-26. 8-861-229-26.
5: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
6: Шеф, а где в Краснодаре можно хорошо отдохнуть и вкусно покушать с друзьями?
7: В известном сербском ресторане «Сербская кафана». Вкуснейшая национальная кухня, живая музыка со вторника по субботу, атмосфера гостеприимной Сербии. И все это на «Монтажников-1».
6: Так поехали скорее в «Сербскую кафану».
8: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11, Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
9: Сеть кинотеатров «Монитор» представляет.
10: Знаете, чего я хочу? Изменить этот мир.
9: Узнай его историю. Ощути его дар.
11: А сможешь?
10: Конечно.
9: Майкл Джексон.
12: Я уверен, ты уникален.
13: Никогда не слышал такого голоса.
9: Майкл. Кинособытие года от создателей «Богемской рапсодии».
10: Я так счастлив заниматься своим делом.
9: Почувствуй его музыку с 28 мая в кинотеатрах «Сети Монитор».
10: Громче!
9: 18+.
14: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.

0: Реклама.
1: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
0: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать? Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Ищите место, где вкусно и атмосферно?
3: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходят не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
4: Для детей – игровая зона.
3: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
4: А для важных событий – 3 банкетных зала.
3: «Джентльмены удачи». 2 ресторана. Рано, одна атмосфера. Суворова 91, Тургенева 139.
5: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
6: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
7: Автошкола «Формула» поднимает комфорт на новый уровень. Мы обновили автопарк. Современные комфортные кроссоверы уже ждут вас. Получайте удовольствие от каждого занятия. Дом, работа, учеба. Наши опытные инструкторы подъедут за вами в удобное место и время. Автошкола «Формула» 8 800 550 50 90.

0: премиальных автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
2: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8 928 207 2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
4: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
3: Опять в очереди и на полдня?
4: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
3: О, знаю. Люблю МедСи.
4: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
3: А телефон какой? Маму запишу.
4: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация.

0: Слушай, а что для тебя главное в школе?
1: Чтобы ребенок был в безопасности и не сидел над учебниками до ночи.
0: Тогда нам точно нужна частная школа IT-топ в Чистяковской роще.
1: И нет домашних заданий?
0: Да, плюс углубленный английский, информационные технологии и полное отсутствие буллинга. Отличные преподаватели делают учебу праздником.
1: Это идеал. Как записаться?
0: Просто позвонить 202-66-46. 202-66-46. IT-топ. Школа, в которую хочется идти.
2: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
3: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги. Современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77. Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: И последнее. Я заметил, что в офисе грязно, окна не мыты и даже воздух другой. Леночка, в чем дело?
5: У нас уборщица уволилась.
4: А вы не знаете про клининговую компанию «Снежок»? Профессионалы разных видов уборок. И с офисом справятся быстро и качественно. Немедленно звоните и закажите офисную уборку. 8-800-350-29-28. Лена, записывайте. 8-800-350-29-28.
2: Бизнес в опасности. Пришло требование налоговой отдачи пояснений. Не знаете, что ответить? Не сходится бухгалтерский баланс? Боитесь ехать в налоговую?
6: Скорее звоните в бухгалтерскую компанию «Аутбук». Поможем избежать штрафов, сделаем проверку и приведем дела в порядок.
2: Более 11 лет опыта и слаженная команда профессионалов. «Аутбук». Точность прежде всего.
6: Outbook.ru.

0: Реклама. Это соловей. Это скворец. А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 миллионов 225 тысяч рублей при покупке квартиры в просторном квартале Ботаника. Там, где слышно пение птиц, а не шум города.
1: Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 тысяч рублей на квадратный метр от ОЭЗ 3UC Кубань на квартиры в ЖК Ботаника. Максимальная скидка 2 миллиона 225 тысяч рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
3: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
2: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
3: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
4: Загородный клуб «Заречье» – ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
5: Подробности на zarechyeklub.ru.
6: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
7: Ущипни меня. Дети заняты, они с удовольствием едят, не залипают в телефоны.
8: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
9: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, без боли, швов и наркоза. Все необходимые анализы делает клиника бесплатно. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-9003. Тургенева, 174.
10: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
11: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор. Посадка для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127, Сочи, Кооперативная 8, Мюнхен. Твой лучший образ.
12: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в Горячем Ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий Ключ, улица Родина 46. Сайт www.sanatoriydefizgorny.ru.
13: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду. Просты в обслуживании. Экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
14: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
15: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья.
20: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Гулькевичи, 94,9.

0: hold on till tomorrow. My heart is all yours to borrow.
1: Реклама. Слушай, а что для тебя главное в школе?
2: Чтобы ребенок был в безопасности и не сидел над учебниками до ночи.
1: Тогда нам точно нужна частная школа IT-топ в Чистяковской роще.
2: И нет домашних заданий?
1: Да, плюс углубленный английский, информационные технологии и полное отсутствие буллинга. Отличные преподаватели делают учебу праздником.
2: Это идеал. Как записаться?
1: Просто позвонить 202-66-46. 202-66-46. IT-топ. Школа, в которую хочется идти.
3: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и на учат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета Robinson R-44. Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. Где-то далеко в горах.
4: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы. И свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
3: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
5: Бизнес в опасности. Пришло требование налоговой отдачи пояснений. Не знаете, что ответить? Не сходится бухгалтерский баланс? Боитесь ехать в налоговую?
6: Скорее звоните в бухгалтерскую компанию «Аутбук». Поможем избежать штрафов. Сделаем проверку и приведем дела в порядок.
5: Более 11 лет опыта и слаженная команда профессионалов. Outbook. Точность прежде всего.
6: Outbook.ru.
7: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская. Улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Сеть кинотеатров «Монитор» представляет.
9: Знаете, чего я хочу? Изменить этот мир.
8: Узнай его историю. Ощути его дар.
10: А сможешь?
9: Конечно.
8: Майкл Джексон.
10: Я уверен, ты уникален.
11: Никогда не слышал такого голоса.
8: Майкл. Кинособытие года от создателей «Богемской рапсодии».
9: Я так счастлив заниматься своим делом.
8: Почувствуй его музыку с 28 мая в кинотеатрах «Сити Монитор».
9: Громче!
8: 18+.

0: Почему дети любят школу «Интеллект»?
1: Учителя добрые и объясняют понятно.
2: Есть бассейн, спортивные и творческие секции.
1: Изучаем адыгейский и китайский языки.
0: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях. Частная школа «Интеллект».
3: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
4: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
5: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
3: Угу.
5: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
7: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
8: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
9: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
10: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Реклама. В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
1: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, без боли, швов и наркоза. Все необходимые анализы делает клиника бесплатно. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-9003. Тургенева, 174. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
0: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.

0: хиты нон-стоп. Реклама.
1: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в горячем ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий ключ. Улица Радищева, 46. Сайт www.sanatorii-горный.ru.
2: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24. Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240 24 24.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
4: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267 11 52. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS-7752-303, выданное Роскомнадзором. Для слушателей старше 12 лет. Радио 107. Кавказская. 94